0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Ну, это был мужчина среднего роста, крепкого телосложения, с широким лицом, рыжими усами и в маске.
3: Вы знаете, инспектор, настолько неопределенные приметы. Они подойдут кому угодно. Скажем, Ватсон.
1: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, пока у меня такая некая пауза получилась в мотособытиях, то есть мотоцикл, слава богу, все с ним замечательно, радует меня бесконечно. Вот, и, конечно, я морально уже готовлюсь к предстоящему фестивалю «Балтика ралли», который у нас пройдет в Выборге, как все знают, с 23 по 26 июля, уже очень скоро. Практически жилья не осталось никакого уже, если бронировать там через Авито или суточно доступного. Ну, люди засуетились. Мой совет – обратитесь к организаторам официальным «Балтика ралли», потому что у них на странице, на сайте, в интернете есть контакты людей, которые занимаются размещением, и, возможно, они вам что-то подберут. Ну, не забывайте, что будет все-таки палаточный лагерь. Достаточно бюджетно он стоит. Там убирают, охраняют, все хорошо. Вот, я-то лично собираюсь поехать на мотоцикле в какой-то веке на Балтик ралли, принять участие в парадах, покататься, пообщаться и провести, подвести итоги литературного конкурса. Друзья, давайте не забывать в нем участвовать. Поэма о Балтик ралли. Ничего сложного, просто берете и выражаете свои эмоции в стихах. Обязательно должны быть слова «Мотофестиваль», «Балтик ралли» и «Выборг». А дальше уже ваша фантазия. Честно говоря, прислали несколько красивых произведений уже. В общем-то, есть президенты на реальную победу. Но, кто знает, еще до 7 июля время осталось. И, может быть, какое-то супер, самое-самое стихотворение еще пришлют. Поэтому, пожалуйста, пишите стихи, присылайте их мне на почту. Все подробности у меня на странице «Алена Рубинс». Присылайте мне на почту стихи, ну или пишите мне в личку, я вам скажу, на какой электронный адрес их отправить. Это, опять же, ну не реклама это была, а просто наш друг, наш фестиваль «Балтик ралли», который мы все очень сильно любим. А сегодня у меня такая тема, да ни о чем, в принципе, мне подсказала эту идею Алина Артамонова, замечательная мотоциклистка, замечательная женщина, которая занимается общественным объединением «Скиф», которые делают добрые дела, и которые ездят в детские дома, которые занимаются донорством. Тоже, опять же, не реклама, потому что это абсолютно благотворительная история. Ну, все подробности, опять же, у Алины на страничке Артамоновой. Так вот, Алина мне подсказала такой, рассказала мне случай, что один из мотоциклистов просто подходил к ней, там чуть ли не трогал ее за ресницы, вот это вот какое-то понебратство, которое очень неприятное. И я, на самом деле, начала вспоминать и поняла, что да, в моей мото-жизни тоже было очень много такого, что люди совершенно мне незнакомые или знакомые очень сильно шапошно могут подойти, ну, как бы обнять, ладно, то есть если человек хочет тебя обнять, в принципе, искренне, это приятно. То есть я, когда вижу своих знакомых, когда я там в какой-то веке приезжаю на какую-нибудь стрелку или на какое-нибудь мотособытие, я всегда рада обнять своих друзей, знакомых и приятелей, как бы это прикольно. Но когда кто-то пытается там потрогать твою экипировку, потрогать твой мотоцикл без твоего разрешения, прикоснуться к тебе, к твоим волосам, еще что-нибудь абсолютно по-понебратски, мне это не нравится. То есть да, считается, что мотоциклисты все, они братья и сестры, но, ребят, есть какие-то определенные границы. То есть, ну, понятно, что, например, в моточатиках заведено, ну, как-то так принято, что когда новый человек заходит в моточатик, ему все говорят: «А, привет, привет, там, как дела?» И сразу какое-то вот на «ты» происходит общение. То есть, в принципе, долго выкать не принято, ну, может быть, там только поначалу кто-то там на «вы» кого-то называет, потом, как бы, да, все. Но это в любом обществе, я думаю, что в любом чатике там каких-нибудь велосипедистов, теннисистов, там, не знаю, моноколесников, все то же самое абсолютно, потому что такое молодежное, несмотря на возраст людей, общение легкое. Ну, вот я считаю, что да, нужно соблюдать какие-то границы, потому что у каждого человека есть так называемая зона комфорта. И не всегда ему приятно, когда к нему подходит слишком близко, когда ему начинают говорить прямо в лицо, то есть ты чувствуешь дыхание этого человека, не всегда свежее. И вот опять же, вот руки не нужно к девушкам распускать. Я считаю, что подойти и обнять меня может только какой-то мой знакомый человек, которого я действительно знаю, с которым я общалась. И если ко мне подойдет человек незнакомый, вообще незнакомый, неважно, пусть он мотоциклист, в мотокуртке, в мотоэкипе будет меня обнимать, я, наверное, этого не пойму, друзья. То же самое в общении. Если вы общаетесь в чатиках, каких-то форумах, мото и так далее, соблюдайте, пожалуйста, тоже личные границы. Не нужно переходить на личности, не нужно писать, а что ты там мужика себе найти не можешь. И вот такое хамство, совершенно не зная о человеке ничего. Вот, осуждать его мотоцикл в каких-то грубых выражениях. То есть, ну, это путь в неуважаемые личности, которые периодически вылетают из всяких чатиков, которые периодически становятся неприятными персонами, а потом эти люди удивляются, говорят, а чего вот никто со мной не здоровается? А почему меня там удалили с какого-то чата? А почему меня не позвали на фестиваль? Почему меня не позвали на какой-то прохват? А потому что? Потому что ты не соблюдаешь личные границы и в интернете, и лично при общении. Поэтому все-таки должна быть какая-то мотоэтика, я считаю, потому что наличие мотоцикла и мотошлема не делает тебя сразу автоматически чьим-то братом или сестрой. А это все равно чужие тебе люди, взрослые люди, которых нужно уважать. Ну, вот такая вот у меня какая-то полемика вышла, пока я собираюсь с духом, чтобы ехать на Балтик-ралли и прикидываю, какие еще события будут в моем мотокалендаре. Но могу уже сказать, что это будет сентябрь, поездка One Ride с легендарным индийским брендом. Вот. И что-то еще. Конечно, Питер Мотофест, наверное, планирую посетить. Это будет новое мероприятие, которое пройдет, если я не ошибаюсь, в самом конце июля, в начале августа, по-моему, с 30 июля, что ли, по 1 по 2 августа. Мероприятие новое, масштабное, московское. И, честно говоря, немножко мне обидно, потому что пытались со мной связаться организаторы, рассматривая меня на один день в качестве ведущей, я бы с удовольствием, в принципе, это сделала. Может, я цену большую назвала, может, кого-то другого нашли более профессионального, я не знаю. Но если вы меня слышите, то я все еще свободна, я все еще готова вам немного провести мероприятие, хотя бы частично. Ну и напоследок стихотворение как раз вот про такие вот нарушения границ, которые, правда, иногда бывают приятными, но и это не про мотоциклистов.
5: На пляже знакомства молниеносны. Из Питера, Томска и Воркуты они за бутылочкой пива сносного за пару минут переходят на «ты». Ха, а у нас сейчас минус 20, да и у нас еще снег лежит. Сейчас отдохнут и в закат целоваться. Что время терять? Оно быстро бежит. Они пару раз-то переглянулись, а он уже сел на ее лежак. В жизни обычно один разминулись, ведь он для нее просто чужак. Да и она ему чужая. А дома жена, старшая, но ведь своя ж. А завтра он скажет, ну все, уезжаю. А она снова пойдет на пляж. Вот так под шум волн и под звон стаканов в экстазе сливаются города и калейдоскопы курортных романов, вечны, как солнце, песок и вода.
4: Да, вы заметили, друзья, что я не сказала ни слова про бензин, потому что я не хочу талдычить о том, о чем говорят все остальные. Давайте будем оптимистами, давайте верить в хорошее, и все у нас получится, и наши поездки продолжатся. Ну, на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
6: Запутанная история.
7: Как это верно, Ватс?
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День любопытный, может даже мистический в чем-то, полный загадок. 30 июня 1908 года над рекой Тунгусской взорвалось нечто. Сейсмический удар зарегистрировали станции в Иркутске, Батавии, Санкт-Петербурге, Йене, Вашингтоне. Трое суток над планетой стояли странные серебристые ночи. Можно было спокойно читать газету. Но что вызвал этот чудовищный взрыв, так неясно до сих пор. Было много теорий, от банальной метеоритной до экзотической инопланетной. Имеется в виду катастрофа внеземного космического корабля или даже особой машины времени. Кто-то предполагал, что через Землю прошла черная дыра, а кто-то связывал все это с опытами известного физика Теслы. Однако, вот как человек, 15 лет занимавшийся геофизикой и физикой при всевозможных природных катастроф, могу сказать, что абсолютных данных, подтверждающих либо ту, либо иную теорию, пока что нет. Тайна Тунгусского дива унесла свою загадку и в новое тысячелетие. И все же, насколько редким является такой удар из космоса? Отнюдь нет. Примерно каждые 100-120 лет мы получаем подобный удар. И именно поэтому во всем мире власти развитых стран все чаще начинают задумываться об угрозе для нашей цивилизации. Ведь упади Тунгусский метеорит где-нибудь в густонаселенной Европе, последствия удара были бы соизмеримы с последствиями атомной бомбардировки. Но будем надеяться на лучшее. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Want a good music? Best.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
5: Женский ответ на моторадио.
6: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
5: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
6: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
7: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
8: Моторадио. Your lifestyle.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Можно ли говорить, что вообще вот этот бизнес, перевозка дорогих, иногда очень дорогих мотоциклов, это такая нишевая история со своими вот нюансами в этом смысле? Потому что действительно, ну, помять чуть-чуть там, или, не дай бог, треснула какая-то пластмасска из-за неправильной обтяжки там крепления, да, то это прямо, ну вот, то есть тут вообще ошибок нельзя допускать никак, как сапер.
2: Вот с этим я согласен, да, потому что вот мы только с вами обсудили среднюю стоимость перевозки по городу, да, и при этом давайте там посмотрим, сколько у нас стоит сегодня ремонтные работы. Вот я, собственно, сейчас отдал в покраску бак мотоцикла, это мне обходится в 20 тысяч рублей. Обалдеть. Если проще, я отдал еще крыло в покраску. Крыло мне там, ну, за счет того, что был комплекс работы, и сделали уже некую скидку, крыло с покраской обошлось что-то порядка 10 или 12 тысяч, сейчас могу немножко соврать, но там буквально тысячи или две могу промахнуться. Так вот и получается, что если ты закатываешь мотоцикл, и ты, не дай бог, его повредил, то ты вынужден будешь, ну, мы берем на себя такие обязательства, да, мы должны будем клиенту компенсировать затраты, которые он понес, восстановить это крыло. Вот и получается, что даже сегодня при стоимости покраски, если мы зацепим крыло, мы уже потратим больше, чем мы могли бы взять за эту перевозку.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио. Evergreen Classics.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели.
3: Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
4: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Моторроссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, вот и еще одна насыщенная неделя мотосезона позади. Надеюсь, она ни для кого не прошла скучно. Кстати, в прошедшую субботу в нашем замечательном городе прошли легендарные «Алые паруса». Праздник, который, как всегда, собрал десятки тысяч выпускников. Легендарный брик «Алые паруса», символизирующий надежду и веру в мечту, вновь вдохновил молодых людей на новые свершения при вступлении во взрослую жизнь. От себя я бы хотел пожелать всем нашим выпускникам чаще делать правильный выбор в жизни, верить в дружбу и любовь и никогда не сдаваться на своем пути. Вы – наше будущее. Удачи вам и меньше поводов для грусти. Ну, а тем временем повод для грусти у нас с вами все-таки есть. И это прогноз погоды на текущую неделю. К сожалению, по прогнозам синоптиков, неделя ожидается крайне дождливой. Однако уверен, что дождь не будет идти все время, а значит, можно будет найти время хорошенько прокатиться. И, кстати, на этой неделе у нас настает второй месяц лета. Июль приходит, и хочется верить, что он нам принесет побольше теплой погоды и много интересных и ярких мотособытий. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 30 июня во вторник общественное движение «Скиф» приглашает всех сдать кровь в первом меде по адресу улица Льва Толстого, дом 19, корпус 53. Мероприятие будет проходить с 8.30 до 11 утра. Сдаемся для маленьких пациентов клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Обращаю особое внимание, что необходима предварительная запись. Ну и, кстати, на мероприятии можно сразу же встать в регистр доноров костного мозга. Также доноры и все те, кто не может или не готов по разным причинам быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучка храбрости для детей. Как обычно, напомню вам, что сдавать кровь – это не только доброе дело, но и полезное для собственного здоровья. 1 июля в среду, как обычно, состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20.00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Ну а старт колонны, как обычно, запланирован на 21.00. В случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Ну а также, как обычно, впрочем, в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который, конечно, проедет весь маршрут до конца. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 3 июля в пятницу в клубе «Саунд» на территории Севкабельпорт по адресу Кожевенная линия, дом 40Б, пройдет концерт группы «Аукцион». Каждая встреча с аукционом – это настоящее культурное приключение, метаморфозы сюжета которого никогда не повторяются, а декором так увлекательно исследовать. Витальное, пестрое, живое творчество группы вот уже более 40 лет объединяет вокруг себя десятки тысяч слушателей и зрителей. От релиза к релизу, от концерта к концерту, благодаря выразительному музыкальному языку и яркому сценическому мастерству, ценители творчества группы открывают для себя новые эмоции и смыслы любимых композиций. На мой взгляд, концерт такой легендарной группы наверняка многих не оставит равнодушными. Билеты все еще есть в продаже. Ну а начало концерта запланировано на 20.00. 4 июля, в субботу, в СКА-арена по адресу проспект Юрия Гагарина, дом 8, пройдет концерт группы «Кино». Голос и песни Виктора Цоя, а также оригинальные участники Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров напомнят всем, почему «Кинос» — это самая важная русскоязычная группа. Современные концерты группы — это настоящее откровение. Это подтверждено полными стадионами людей по всей стране. Даже те, кто уже был на концертах «Кино», получат эти эмоции заново. Конечно, без главных хитов концерты не останутся. Обязательно прозвучат и группа «Крови», и «Пачка сигарет», и «Звезда по имени Солнце», и многие-многие другие песни, которые знают, конечно, все. Это шоу заденет абсолютно каждого в зале. Может вызвать сильные чувства и обязательно их вызовет. Потому что кино звучит сегодня так, что равнодушным остаться просто невозможно. Ну и лично по мне, это одно из тех событий, которые вообще сложно пропустить. Особенно нам, петербуржцам. Обращу внимание, что билеты раскупают как горячие пирожки. Если собираетесь посетить концерт, то поторопитесь. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что «Мото Россия Санкт-Петербург» зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях на этой неделе. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Прямо есть, вот, может быть, какие-то знакомые клиенты, которые прямо у тебя на глазах, то есть сначала купил там, что попало, ну, просто от незнания.
2: Да.
1: Потом приезжает и говорит, вот уже вот хочется вот, чтобы так было. Потом так, и прямо растет.
2: Да, конечно. Ну, давай приду пример. Я не буду говорить там...
1: Да, про себя расскажи.
2: Нюансы некоторые. Но суть такая. Пришел человек, у него было Драго 400. Ну, блин, 400-й круизер. Да он даже пешком не едет. Ну, то есть вообще никакой. Еще и маленький, а там парень, ну... такой здоровый. В итоге мы посмотрели на мотоцикл и говорим, так, давай, мы тебе его продаем, забирай 1300 Midnight. Вот это уже будет более-менее интересно. Еще японец. Окей, он покатался годика-два на нем, потом такой, все, забираете его, хочу себе Harley. Взял себе электричку на 103-м движке, покатался на ней, такой, все, забирайте, хочу себе посвежее Harley. Взял стрита на 107-м. То есть вот человек растет, он берет себе большую кубатуру, свежее мотоцикл, интереснее мотоцикл, и перешел с маленькой кубатуры на большой, солидный, крутой. И таких примеров есть ряд.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 370 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 5 детей. По мототранспорту произошло за сутки 11 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 2 человека. Погибло 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
5: Его никак,
6: прямо
5: только вот.
6: Прямо
5: несусь сбоку, если
6: касаться. Если там аккуратно пройди, то...
7: Хроники путешествий.
8: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня» и я, Наталья Луковникова. В сегодняшнем выпуске рассказ о Выборгском районе Ленинградской области. Ну что же, у меня там дома, я пытаюсь выискивать вокруг все, что только можно. Объект нашего рассказа – усадьба Леймата, которая находится на въезде в Выборг со стороны Петербурга. И ведет она свое начало аж с 1370-х годов. В течение нескольких веков понятно, что она неоднократно меняла своих владельцев. И в 18 веке ей, например, владели губернаторы Выборга. А с 1788 года земля принадлежала Людвигу Николаю, который купил ее вместе с Монрепо. И еще раз сменив владельца, затем она с 1818 года принадлежала полковнику Петеру Теслифу. Усадебный дом для него строил архитектор Карл Энгель. А в 1912 году землю купил предприниматель и меценат Выборга Юха Лалу. И тогда уже другому архитектору был заказан проект нового двухэтажного усадебного дома и служебных помещений в стиле классицизма. И даже достопримечательностью усадьбы стали библиотека и театр. Хозяйство занимало около 600 гектар, и около 170 из них были возделаны, а остальные заняты лесами. Кроме того, там было достаточно современное по тем временам оснащение, сельскохозяйственный инвентарь, собственноручная электрическая мельница, молотилка, трактор и плуги. На полях выращивали зерновые культуры, а после смерти супругов Лалуки городской совет Выборга принял решение о приобретении недвижимости в свою собственность, и, собственно говоря, это случилось в 1924 году. Говорят, что постройки были разрушены где-то до сентября 1941 года, вероятнее всего во время Финской войны. Ну и вот сейчас ситуация такая. Вроде бы то, что осталось, числится культурным наследием с 1991 года. Но с тех пор прошло больше 30 лет. И что должно быть на балансе, так сказать, у тех, кто заведует культурным наследием? Каменный фундамент усадебного дома, каменные фундаменты усадебных построек с погребами, фрагмент парка с посадками дуба и липы и еловая аллея около 100 метров. На самом же деле, если туда идти, то, в общем-то, все это заросло, и вы увидите несколько кирпичных столбов. Это, на самом деле, одна из самых незрелищных руин, которые я видела. В общем, смотреть там, на самом деле, большинству нечего, и только краеведам интересно будет залезть туда, значит, засунуть свой нос, полазить во враги, где находятся эти столбы, и вообще что-то понять. Вот такая вот история про то, как живут объекты культурного наследия. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня по Выборгскому району Ленинградской области. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.
7: Хроники путешествий.
9: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: регистрировали станции в Иркутске, Батавии, Санкт-Петербурге, Ене, Вашингтоне. Трое суток над планетой стояли странные серебристые ночи. Можно было спокойно читать газету. Но что вызвал этот чудовищный взрыв, так неясно до сих пор. Было много теорий, от банальной метеоритной до экзотической инопланетной. Имеется в виду катастрофа внеземного космического корабля или даже особой машины времени. Кто-то предполагал, что через Землю прошла черная дыра, а кто-то связывал все это с опытами известного физика Теслы. Однако, вот как человек, 15 лет занимавшийся геофизикой и физикой при всевозможных природных катастроф, могу сказать, что абсолютных данных, подтверждающих либо ту, либо иную теорию, пока что нет. Тайна Тунгусского дива унесла свою загадку и в новое тысячелетие. И все же, насколько редким является такой удар из космоса? Отнюдь нет. Примерно каждые 100-120 лет мы получаем подобный удар. И именно поэтому во всем мире власти развитых стран все чаще начинают задумываться об угрозе для нашей цивилизации. Ведь упади Тунгусский метеорит где-нибудь в густонаселенной Европе, последствия удара были бы соизмеримы с последствиями атомной бомбардировки. Но будем надеяться на лучшее. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, а можно ли экипировку грубо очень разделить тоже на экип там, ну, какой-нибудь байкерско-чопперский и какой-нибудь спортивный, и эндурный? Наверное, даже все-таки спорт спортом, а эндуро еще отдельно. И,
2: да, конечно. Сильно грубо можно, во-первых, поделить на дорожку и кросс, да, а дорожка уже делится, ну, я лично делю, либо по направлениям мотоциклов, либо банально по сезонам. Вот, потому что, например, у нас вот приехала классная сетка от Starks, да, но я опять-таки, ну, она очень классная, она с защитой, но она прям летняя-летняя. Поэтому вот, возвращаясь к разговору, когда вы планируете кататься в мае, да, на мае я, естественно, ее предлагать не буду. Вот, если я понимаю, что у человека это единственная куртка, я ему предложу альтернативу. С объяснением, что летом вам, скорее всего, будет в этом жарко. Вот, есть такой вариант. Захотите, придете. Вот. А если человеку, условно, уже сейчас приезжают, я как бы ему рекомендую, как бы вы уже пропустили, скорее всего, вам уже нужна вот эта штука, да, берите ее сейчас. То есть, ну, у нас нет вот этого продавания, у нас есть объяснение, и это сильно нас отличает.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, а можно ли экипировку грубо очень разделить тоже на экип, там, ну, какой-нибудь байкерско-чоперский и какой-нибудь спортивный, и эндурный? Наверное, даже все-таки спорт спортом, а эндуры еще отдельно. Или,
2: да, конечно. Сильно грубо можно, во-первых, поделить на дорожку и кросс, да, а дорожка уже делится, ну, я лично делю, либо по направлениям мотоциклов, либо банально по сезонам. Вот, потому что, например, у нас вот приехала классная сетка от Starks, да, но я опять-таки, ну, она очень классная, она с защитой, но она прям летняя-летняя. Поэтому вот, возвращаясь к разговору, когда вы планируете кататься в мае, да, на мае я, естественно, ее предлагать не буду. Вот, если я понимаю, что у человека это единственная куртка, я ему предложу альтернативу. С объяснением, что летом вам, скорее всего, будет в этом жарко, вот есть такой вариант. Захотите, придете. Вот. А если человеку условно уже сейчас приезжает, я как бы ему рекомендую, как бы вы уже пропустили, скорее всего, вам уже нужна вот эта штука, да, берите ее сейчас. То есть, ну, у нас нет вот этого продавания, у нас есть объяснение, и это сильно нас отличает.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и личного губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
4: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
6: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка «Скототуризм».
9: Это Илья Шанин.
10: Это Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Ближе Лефис Болгар.
13: С вами Олег Капхай.
14: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога будет.
16: А дальше
17: не катается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
18: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember a thing.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Москва. Мото Москва представляет
19: новости автомото мира.
20: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Мне бы очень хотелось вам рассказать про те новости, которые обычно я рассказываю в июне, в июле, летом, про путешествия, про фестивали, например, про фестиваль Burning Wheels, на котором побывал не только я, но и, наверное, весь российский бомонд мотоциклизма. Ведущие блогеры, президенты клубов, представители городов. Все замечательно провели время в Конаково. Между прочим, из Санкт-Петербурга пришла целая колонна мотоциклистов во главе с Алексеем Ветровым. Что же, можем пожелать, чтобы в этих тяжелых экономических условиях, во время того, когда крупные мероприятия закрываются из-за того, что нормы безопасности выдержать никаким образом невозможно, такие люди, как Арчи и его команда, умудряются проводить фестивали на очень и очень достойном уровне. Ну а мы переходим на самом деле к тем новостям, которые гораздо больше волнуют мотоциклистов, чем разные виды отдыха и путешествий. Страшнейший топливный кризис, который касается мотоциклистов даже в большей степени, чем автомобилистов. Сейчас бензин, которым заправляются мотоциклы, а это в основном именно марка 95, в свободном доступе практически отсутствует. Мы начинаем привыкать к новой реальности. Я вот, например, ищу место, куда мне присандалить дополнительные канистры, потому что расход моего мотоцикла 8 литров на 100 километров, если, ну, так ехать нормально. А бак 24 литра. Соответственно, через 300 километров мне не просто нужно найти заправку, но обязательно на ней заправиться. Недавно как раз мы ездили в Тверскую область, в Конаково из Москвы, и встретили огромную пробку на заправке, которая была прямо вот самое-самое первое при въезде на платную дорогу М11 Нева. Примерно 10-15 автомобилей стояло на заправке. Я имею в виду не 10-15 всего, а 10-15 в каждой очереди к каждому заправочному пистолету. Ну, благо мотоциклисты могут использовать свое преимущество и покружить несколько кругов, чтобы найти наиболее короткую очередь. А вот у автомобилистов вариантов нету, они стоят хвостом аж на самой трассе. Этой ситуацией не преминули воспользоваться отдельные производители, и, как говорится, спрос рождает предложение. И вторая моя заправка была уже по 102 рубля 95-м бензином весьма сомнительного качества, и произошло это на заправке, на которую в другое время я бы даже не подумал зайти. Знаете, вот эти вот районные, страшненькие, с теткой за решоченным окном и таким терминалом, как в палатке где-нибудь на рынке. Ну, такие заправки, где 93-й бензин еще продается. Ну, вы поняли, заправились и, помолясь, поехали дальше. А скажите, пожалуйста, как вы решаете вопросы с заправками? А пока вы пишете в комментариях свои версии, я расскажу вам, какие рекомендации есть в связи со сложившейся ситуацией. Во-первых, всегда желательно знать, сколько точно бензина у вас сейчас находится в баке. Дело в том, что многие мотоциклы лампочку зажигают, когда еще есть 30, а то и даже больше 40 километров хода на оставшемся бензине. И это очень важно, знать, что у вас есть еще запас хода, и он не такой уж и маленький. Я думаю, что сейчас самым оптимальным будет иметь с собой дополнительную канистру. Несмотря на то, что многие автозаправочные станции в пластиковую тару не отпускают, на это можно сейчас условно закрыть глаза и в наглую себе заправить, а потом пусть ругают. Крепление для квадратных канистр походных продаются практически везде, на маркетплейсах, в интернете. Вряд ли стоит их сейчас заказывать на китайских маркетплейсах, потому что оттуда оно будет ехать долго, а заправку для бензина нужно иметь уже сейчас. Я придерживаюсь всегда правила, что если есть сложности с заправками, то хотя бы километров 100 нужно с собой иметь. Значит, если ваш мотоцикл расходует 7-8 литров, то вам нужно иметь этих литров не 5, а лучше 10. Для того, чтобы иметь 10 литров, мы делим все это по канистрам. Продаются канистры семерки, но они очень редкие. Я, кстати, себе такую заказал. Она немножко больше пятерки привычной. Посмотрим, как она уместится на мой мотоцикл. Но стандартный набор – это квадратные 5-литровые канистры, которые продаются абсолютно везде, стоят от 2000 рублей. И самое главное, что они приспособлены для перевозки топлива. То есть они прям вот не просто емкость, а емкости под топливо. Кто-то начинает городить огород с установкой их на боковые дуги. Здесь я небольшой сторонник, потому что боковая дуга – это все-таки достаточно опасная история. Если, например, не дай бог, мотоцикл упал, канистра порвалась, и вдруг какая-нибудь искра, и все это загорится. Да-да, я знаю, что для того, чтобы поджечь бензин, искры недостаточно. Но как тотальный перестраховщик превращать себя в потенциальный факел я не хочу. Однако не могу не признать, что огромное количество мотопутешественников делает именно так. На боковые дуги крепят канистры с топливом и не заморачивается. Я же всегда канистру с топливом кладу либо на пассажирское сиденье, прям лежа, если у меня нету дополнительного груза, либо ставлю ее вертикально к кофру, к заднему кофру, в котором у меня лежат вещи. И так ее и заправлять легче, и доставать проще, а подпираю я ее обычно какой-нибудь сумкой, которая у меня стоит традиционно на заднем сиденье. Дело в том, что сегодня мне предстоит достаточно длительная поездка, и я пока на полном серьезе понятия не имею, как я собираюсь выкручиваться из сложившейся ситуации. Потому что ситуация с топливом не улучшается, а канистру 5-литровую, я думаю, что она мне погоды не сделает. Поэтому я вам обязательно расскажу в следующем выпуске, как я придумал эту ситуацию решить. В принципе, по магаданскому, например, опыту, я думаю, что достаточно будет 10-литровой какой-нибудь канистры положить ее на заднее сиденье и ехать спокойно. Или вообще взять 20-ку и не заморачиваться. А кто мне что скажет, когда такая ситуация происходит? Одно дело, когда ты едешь на какое-то дальнее расстояние, в путешествие, и тащишь с собой этот бензин, и всю дорогу на тебя подозрительно смотрят, потому что, люди же не знают, что ты туда едешь, там по 600-700 километров заправок нету где-нибудь в Магаданской области. Кстати, сейчас с этим, говорят, проблема решена, и такими экзерсисами уже увлекаться не нужно. Но я точно знаю, что был определенный момент, когда, к сожалению, были эти сложности. Но это было лет 10 назад. Так вот, это я к тому, что сейчас на вас никто косо не посмотрит, даже если вы на себя рюкзак оденете с топливом и будете с ним разгуливать. Одновременно с тем я видел новости, что правительство планирует снизить так называемое сертифицированное качество топлива. Раньше оно у нас было, если не ошибаюсь, евро-5, а сейчас они готовы снизить до евро-2, евро-3. Я понимаю, что многие наши слушатели даже понятия не имеют, что такое настоящий вот этот вот бензин евро-2, евро-3. А я вам расскажу. Дело в том, что буквально 20 лет назад всегда была такая присказка, что у нас топливо плохое, и на нем машины ездят хуже, меньше, движки убиваются и так далее. Даже была такая фраза, что машина капризна к топливу. Это значит, что наше топливо она не любит. Из-за этого любили, например, Тойоты, потому что Тойоты хорошо переваривали наше топливо. Вот и сейчас нам предстоит перейти на то самое топливо. Грязненькое, с вот этим вот этиленом. Они допускают 3%, хотя у многих на заправочных горловинах четко и ясно указано «unleaded fuel only», то есть не этилированный ни в коем случае, чтобы не было этих добавок. Но посмотрим. Самые большие проблемы будут, конечно, у максимально высокотехнологичных немцев, у китайцев. Я слышал, что уже люди заправляются и получают горящие чеки. Ну, а для мотоциклистов это все может обратиться всем тем же самым, потому что праздновать будут только владельцы мотоциклов, там, выпущенных, например, года до 2004-2005. Ну, что ж, друзья, это наша новая реальность, и, как говорится, запускаются голодные игры. Будем, как в Mad Max, ездить за бензаком и воевать за канистру топлива. А я, глядя на все это великолепие, потихонечку пересаживаюсь на общественный транспорт. Знаю, между тем, мотоциклистов, которые пересели уже по рабочим делам кататься на электрическом транспорте. Прям один мой друг купил себе мощный-мощный электросамокат, который заряжается дома за аж 8 часов до полного заряда, имеет запас хода 100 километров, разгоняется до 60 и поднимает массу до 130 килограммов. Так что вот, а между прочим, серьезный мотоциклист, голдовод, мастер своего дела и работает в мотоиндустрии. Но видите, ситуация такая, что приходится подстраиваться под текущие реалии. Друзья, с вот такими вот невеселыми новостями для вас сегодня вещал Андрей Проректор. До новых встреч.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
6: Моторадио.

0: Это фестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Можно ли говорить, что от года в год аудитория как-то меняется? Ну, скажем, все больше и больше людей приезжает из каких-то далеких мест, прослышав про фестиваль. Что больше и больше горожан. Или, наоборот, может быть, меньше горожан, потому что они поняли уже за первые там несколько разов, что это шумное дело, и там все дорого. Например, я вот фантазирую. Как вот это, вот эти 40 тысяч, как они меняются, вибрируют? Что происходит с публикой?
2: Но первые фестивали, они были, наверное, так на 80% мотоциклетные. Потому что мотоциклисты знали нашу команду, они в нее верили. У нас даже был очень курьезный случай, когда в 2021 году мы объявили о начале фестиваля в июле месяце. Из-за пандемийных условий его отменили. И мы вынуждены были его перенести. Мы его переносим. А люди сказали, а мы уже взяли билет, да, взяли отпуска. Да. И неожиданно к нам приезжает 400 человек. Что делать? И мы сели и продумали, мы сделаем все по закону. Мы не будем собирать массовых мероприятий. Сидеть в ресторане? Возможно. Никто не запрещает. Проехать парадом, соблюдая правила дорожного движения, тоже никто не запрещает. Поэтому мы эти два дня провели фактически в фестивальном режиме. И тогда представители клуба Harley Davidson Club Russia говорят, Игорь, так это же нулевой фестиваль.
1: Ага.
2: И они присвоили, они попросили нас. Мы сделали значки с нулевым фестивалем.
1: Корневой.
2: Да. И в сентябре мы подарили всем ребятам, кто приезжал. Вот. Поэтому и первый фестиваль в сентябре, они были мотоциклетные на 80%.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Моторадио.

0: analyste financier associé.
1: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Здравствуйте, друзья, в эфире Моторадио. У микрофона Роман Герасимов и наша передача «Оффроуд для всех». Сегодня я хочу вам рассказать про фестиваль, который я посещаю уже много лет и имею честь с удовольствием быть участником и оператором этого действия, которое каждый год захватывает меня. И каждый год, несмотря на то, что много лет я уже езжу, каждый год не перестает меня удивлять. Итак, 17-й Off-Road Fest в Твери уже позади. Но чувство, что ты все еще стоишь на той самой поляне, не отпускает. У нас была новая локация, и она, не побоюсь этого слова, выстрелила. Просторная поляна, лес около лагеря, палатки между деревьями можно было поставить. Вот это вот, знаете, романтика туристического отдыха, запах дыма от костров. Ну и, конечно, новые трассы. Новые трассы, которые впервые за долгое время удивили даже бывалых пилотов, и это отметили почти все участники. Трофи, джип, спринт стали злее, стали интереснее, стали зрелищнее для многочисленных посетителей фестиваля. Ориентирование было еще хитрее, чем обычно. Ну и рельеф, конечно, и свежие идеи архитекторов трассы очень здорово разнообразили все дни мероприятия. Но самое главное, наверное, что запомнилось в этом году, конечно, это не только гонки. Днем поле гудело от моторов, вечером люди сходились к сцене, а ночью у костров раздавались старые песни и истории про фестивали разных лет. И в толпе все чаще видно тех, кто эти истории слышит, ну, буквально с детства. Ребят, которые когда-то приезжали сюда совсем маленькими, с родителями, а теперь сами держат в руках рации, строят площадки, ведут конкурсы и помогают взрослым в организации наравне с ними. За 17 лет выросло целое фестивальное поколение. Это дети Off-Road Fest'а. И для них это не просто внедорожный праздник, а часть собственной биографии. Летние каникулы у них меряются не годами, а фестами, а семейные фотографии легче искать по темам оформления фестиваля, чем по датам. Именно их глазами Off-Road фестиваль Тверской сегодня видит новые участники. Через заботу их рук, через веселые детские активности, через теплую атмосферу лагеря, где у каждого из них есть своя роль. Сейчас я хочу дать слово тем, кто родился и вырос вместе с фестивалем. Тем, кто когда-то смотрел на гонки из коляски, а сегодня встречает экипажи на старте, помогает вести конкурс, отвечает за порядок на поляне. И в следующем блоке вы услышите их истории, как Off-Road Fest стал для них местом, куда возвращаются не просто ради грязи, там, или адреналина, или конкурсов, а ради людей, ради общих воспоминаний, ради ощущения, что ты делаешь настоящий праздник своими руками. Откроют и закроют этот блок Мария и Борис, родители, ну, учитывая вот контекст моего сегодняшнего рассказа, вот именно так, родители фестиваля.
3: Дети фестиваля — это те, кто приезжают сюда с родителями. Сначала приехали один раз, второй раз приехали уже со своими друзьями. Те друзья привезли еще. Их образовалось очень много. На поляне было, наверное, человек 70 детей, а в нашем лагере, ну, 20 человек жило только для того, чтобы организовать фестиваль и помочь его сделать. И вот все они теперь не хотят уезжать, хотят еще неделю пожить, чтобы его разобрать, этот фестиваль. Они тут дружат, у них какая-то компания, при том, что встречаются они всего раз в году на фестиваль. Но вот когда приезжают, как будто не расставались.
4: Ну, если вот это сейчас 17-й фестиваль, значит, 16 фестивалей я был, а на первом я еще был слишком маленький, хоть уже был. Вот. В общем, фестиваль столько же, сколько мне. Вот. Для меня это, я всегда говорю, что для меня это отдельная жизнь. То есть, как бы ты приезжаешь с понедельника, ты его сначала строишь, что-то все делаешь, потом в нем участвуешь, все выигрываешь. Как бы это просто реально отдельная жизнь. Как бы очень здорово.
5: А я езжу лет с 5-6, ну, мне так кажется, честно говоря, я не особо помню. Папа с рождения, потому что, скорее всего, нас приводил. Но осознанно вот лет 10 уже. Мне нравится проводить время с семьей, в первую очередь, с друзьями. Мне нравятся походы. Мне нравится участвовать в соревнованиях, иногда побеждать в них.
6: Был много раз, очень доволен. Каждый раз что-то новое и что-то интересное. Фестиваль для меня — это мероприятие, где можно хорошо провести время, пообщаться с друзьями, узнать что-то новое, получить опыт. Мне нравится ориентирование ночное, велосипедное, велоспринт, ярмарка очень весело. Да, каждая дисциплина мне нравится.
7: То, что это сплоченное место, где есть много людей, которые помогают друг другу. Это очень интересно, спортивно, сплочает команды людей. Наша команда — это семья. Мы все вместе приезжаем, все вместе участвуем, помогаем.
4: Даже не знаю, мне кажется, это где-то 8-й или 9-й фестиваль, на котором я присутствовал. Море эмоций. Что от первого, что от последнего. Всегда люблю сюда приезжать. Стоит приехать, стоит попробовать, насладиться, кайфануть как следует и возвращаться сюда каждый раз.
8: Эти люди, они родные, семья. Приезжаешь и каждый год не чувствуешь, что вы расставались вообще. Вот. Наверное, из-за людей, да. А я устала, вот, сил уже нету, но я жду следующий год. Думаю, что мы скоро соберемся обсуждать следующую тематику.
9: Я не хочу уезжать отсюда. Тут очень круто. Очень крутые ребята тут. Всех очень люблю. Мне нравится наша команда больше всего. Самая крутая команда. Да, я буду ездить до конца, даже до конца жизни.
10: Ромка, дети появились, как они обычно появляются, все появились. А потом как-то вместе с родителями сюда приехали. Вот. И потихонечку все это растет. На самом деле, я вчера смотрел «Минуту славы», блин, слезы наворачиваются, потому что понимаешь, что... Ну, мы, конечно, погоняли, это все здорово, тут сделали праздник какой-то, но мы все-таки наш образ жизни, наши какие-то ценности через все это транслируем детям. Вот это, наверное, то, зачем все это вообще и есть. Ну да, они здесь выросли, они в каком-то... Это часть их жизни. Они все ждут этого события, всего этого летнего, самого главного. И все приезжают помогать, это уже как бы традиция. Не знаю, сколько у нас тут, 3-4, да, там, людей с горящими глазами к вечеру, там, ну, оно, как бы, понимаешь, что что-то хорошее мы делаем. Для этих людей точно.
2: А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
11: Вы это, подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
12: Уже такой грязный.
11: По чуть-чуть.
1: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
13: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День любопытный, может даже мистический в чем-то, полный загадок. 30 июня 1908 года над рекой Тунгусской взорвалось нечто. Сейсмический удар зарегистрировали станции в Иркутске, Батавии, Санкт-Петербурге, Йене, Вашингтоне. Трое суток над планетой стояли странные серебристые ночи. Можно было спокойно читать газету. Но что вызвало этот чудовищный взрыв, так неясно до сих пор. Было много теорий, от банальной метеоритной до экзотической инопланетной. Имеется в виду катастрофа внеземного космического корабля или даже особой машины времени. Кто-то предполагал, что через Землю прошла черная дыра, а кто-то связывал все это с опытами известного физика Теслы. Однако, вот как человек, 15 лет занимавшийся геофизикой и физикой при всевозможных природных катастроф, могу сказать, что абсолютных данных, подтверждающих либо ту, либо иную теорию, пока что нет. Тайна Тунгусского дива унесла свою загадку и в новое тысячелетие. И все же, насколько редким является такой удар из космоса? Отнюдь нет. Примерно каждые 100-120 лет мы получаем подобный удар. И именно поэтому во всем мире власти развитых стран все чаще начинают задумываться об угрозе для нашей цивилизации. Ведь упади Тунгусский метеорит где-нибудь в густонаселенной Европе, последствия удара были бы соизмеримы с последствиями атомной бомбардировки. Но будем надеяться на лучшее. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Итак, по поводу цены и закончим с этим. Если предположить, как вы сказали, примерно в среднем, ну, там, условно говоря, там, я не знаю, там, из центра города довезти не очень далеко в новый район какой-нибудь, ну, там, на Черную речку, например, откуда-нибудь с Садовой улицы, ну, образно.
2: Ну,
1: там,
2: примерно 5-7 тысяч. 5, если прям с центра где-то до Черной речки, я думаю, что это будет в районе 5,5-6.
1: Ага. Что это за деньги в сравнении с конкурентами? Похоже.
2: Честно сказать, наверное, даже я и не скажу, потому что не знаю, давно
1: вы же можете искаженным голосом звонить в другие эвакуаторы. Здравствуйте, а сколько будет стоить?
2: Знаете, как это, как очень популярным сейчас мемасики. Можем, а зачем? Пока на самом деле мы этот момент упустили, перестали активно мониторить конкурентов. Не знаю, хорошо это или плохо, просто пока нету времени. Концентрируемся на том, чтобы делать свою работу хорошо.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Мото

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 370 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 5 детей. По мототранспорту произошло за сутки 11 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 2 человека. Погибло 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «For the Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

0: Приветствую нашу публику в эфирной студии радиостанции Моторадио. Александр Цыпин, я и наш сегодняшний гость Кирилл Джум, президент военно-морского клуба Фордовинд МС. Напротив меня, Кирилл, приветствуем, добрый день. Так, стоп, где? Не включилось. Секундочку, проверяем. Так, берем другую на всякий пожарный. Так, проверяем. Ага, вот, это мы сейчас услышим, да. Это к добру, да. Так. Привет, Кирилл, да.
1: Привет. Алло, раз.
0: Да, вот теперь отлично слышно. Ну что, сегодня у нас заявлена тема о, ну, естественно, о нашем городе, о морских традициях и прочее. Но в основе лежал бы, наверное, с твоего позволения, вопрос о том, как празднуется и что вообще такое День ВМФ, который в нашем городе отмечается прямо с таким размахом. Приезжает президент, эти корабли с флагами рассвечивания и так далее, и так далее, и тому подобное. И вот я прямо по порядку пойду. Вот для тебя, что значит этот день и празднуешь ли ты? Ну, глупый вопрос, извини, ну, да?
1: Я хочу сказать, да, так как я являюсь потомственным, так скажем, военнослужащим, да, то есть у меня отец капитан второго ранга запаса, мама майор финслужбы, они служили на Тихоокеанском флоте, поэтому, естественно, празднование Дня военно-морского флота у нас семейная традиция, это семейный праздник, который празднуется не меньше, чем Новый год. Так что мы к нему относимся очень трепетно и со всей душою.
0: И в этот день всегда что-то вкусное на столе. По телевизору смотрите обращения наших высокопоставленных начальников и президента, наверное, или как?
1: Ну, как сказать, уже в таком возрасте слушать вот эти рассказы какие-то там, небылицы по телевизору, оно неинтересно. Мы сами прекрасно знаем изнутри, как выглядит наш военно-морской флот, какие в нем есть, так скажем, сильные и слабые стороны. И слушать вот эти вот, так скажем, дифирамбы, это не очень интересно, мне кажется. То есть для обывателя пусть послушают люди, а вот когда ты эту кухню знаешь изнутри, ты слушаешь это и воспринимаешь как какую-то сказку. Вот, поэтому мы стараемся сторониться вот этих официальных заявлений. Есть уважаемые, конечно же, флотоводцы, начальники, да, то есть под которым, по чьим началом мы служили. Их вот интересно послушать. Мы общаемся со служивцами, там, с гарнизонными друзьями. Вот это гораздо интереснее.
0: Слушай, а правда говорят, что подготовка идет к этому событию задолго? То есть и экипажи их учат там выстраиваться на палубе там. И вот это вот вся такая подноготная. Вот ее интересно. Естественно, в рамках допуска.
1: Конечно. Я сейчас всех расстрою, наверное, то, что в этом году главного военно-морского парада, который обычно есть, не будет. Вот. Ну, видимо, что-то случилось просто. Сейчас не до этого. Сейчас есть более, так скажем, насущные задачи, чем заниматься вот этими яркими выступлениями. А вообще, когда у нас завели традицию главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге, прям вот в нашем, так скажем, адмиралтействе офицеры говорили, что как только закончился парад в этом году, начинается непосредственно подготовка заблаговременная парада на следующий год, когда расписываются состав участников, какие будут корабли, какие будут экипажи при этом, кто будет участвовать.
0: А это вообще честь принять участие в параде, прийти и встать на якорь в Неве? Это есть какой-то конкурс между кораблей же больше, чем они на самом деле, чем они вот то, что мы видим?
1: Ну, кораблей больше, но в самом деле, конечно, безусловно, участие в любом параде, торжестве – это честь. То есть то, что это накладывает определенные сложности, например, когда, знаете, с Северного флота корабли шли сюда, там, через датские проливы, чтобы просто постоять на рейде Кронштадта, например, да, там, ну, с точки зрения целесообразности и логистики, я считаю, это мое личное мнение, да, то, что это нецелесообразное использование сил и средств флота, потому что это же все-таки моторесурс, да, это матчасть, это, допустим, ядерное топливо, которое расходуется, зачем? То есть изначально корабли предназначены не для парадов. То есть должны быть силы и средства. Раньше же как было? Парады проходили в каждой столице флота, да, так скажем. То есть там, грубо говоря, там в Североморске Северный флот празднуют, в Севастополе Черноморский флот, во Владивостоке Тихоокеанский, Каспийская флотилия там в Махачкале празднует. Вот, и, соответственно, на Балтике, там в Санкт-Петербурге, либо в Балтийске. Вот, силы, которые там есть, они и выходят. А когда начинают...
0: Слушай, а, наверное, плохонькие корабли, ну, такие, скажем, не очень новые выставляют, чтобы... Или наоборот, самые новые, чтобы напугать иностранных журналистов. Вообще, вот какая здесь политика?
1: Вообще, смысл любого парада, да, то есть, это, как это, по улицам слона водили, как-то да, на показ, то есть, нужно, чтобы нация была восхищена, да, как ага. Вот британские, например, тоже флот выстраивался там, да, в устье Темзы, и там все, значит, смотрели и радовались. Так и здесь, во-первых, это нужно для того, чтобы создать праздник городу, чтобы горожане и люди видели, видели, вот на что тратится наш бюджет, вот какие мы сильные и крутые. И, безусловно, следующий, как говорится, аспект – это демонстрация силы. То есть было бы наивно, да, полагать, там, взяли, поставили там, прошлого века старые суденышки, и что вы тут бряцаете мускулы? Ну, представляете, самые, вот любые показные выступления, да, неважно, там, это конный спорт, мотоспорт, автоспорт, стараются показать лучшее, передовое. Конечно же, в параде участвуют какие-то новейшие, там, спущенные на воду буквально там недавно, там, не знаю, патрульные корабли, корветы, фрегаты, вот. А отдельного упоминания...
0: А их вообще можно показывать или это прямо совсем секретное?
1: Нет,
0: что-то?
1: Внешне можно, почему? То есть их же все-таки в море особенно, да, нас биноклями там изучают, фотокамерами и прочее, то есть это все фиксируется. Основная эта секретность – это начинка.
0: Угу.
1: Вот, то есть как это работает, какие принципы, какие физические принципы. Вот.
0: Слушай, ну вот что приходит на ум? Корабль должен быть помыт, наверное, да? Весь там блестеть.
1: Все блестеть должно.
0: Ну, наверное, да? А это, извините меня, это не квартиру подмести, это все-таки... То есть вот этим занимается команда, там, отдраенные палубы и прочее. Себя привести в порядок, наверное, чтобы все были побритые, там, ну, расскажи.
1: Да, я хочу сказать, что, ну, если касается дела просто, так скажем, формы, да, то есть у нас есть форма, а есть содержание, да, вот если говорить о форме, безусловно, да, то есть ведутся покрасочные работы. Я помню, когда был помощником командира на атомной подводной лодке.
0: И вам-то еще красть вас не видно.
1: Пирс. Нет, идея какая? Вот помощник командира отвечает, так скажем, за состояние настройки и причального фронта. И вот... Так как я был младший из двух помощников, то есть, ну, на флоте же тоже есть такое своего рода годковщина, дедовщина, да? Вот. Мне доверили, значит, с помощью, так скажем, боцманской команды привести пирс к дню ВМФ в порядок, чтобы он был красивым. Но тыл у нас противолодочный, выделили краски в два раза меньше. При этом, вот поэтому мы так к этому относились. Вот. Ну, в базах, например, день ВМФ – это простой день, обыкновенный. Все одеваются, так скажем, по параду, поднимаются флаги рассвечивания, вот. Построились на причальном фронте, поздравили друг друга, отмаршировали и ушли.
0: Но если мы говорим о Петербурге, у нас заходят корабли, которые базируются где-то рядом, в Кронштадте, наверное. Предположу, не знаю.
1: Ну,
0: то получается, что корабли пошли на день ВМФ показывать свою красоту на Неву, а в самом Кронштадте это все, конечно, не так ярко и бравурно, как в Петербурге, хотя, может быть, тоже...
1: Ну, там на Устрогатке, кто в базе стоит, они там тоже, значит, так скажем, украшаются.
0: Ну, тоже есть какое-то построение торжественное.
1: Да. Просто мы же еще должны понимать, что в Петербурге у нас, ко всему прочему, есть центры судостроения, судоремонта, да, то есть проектное бюро. И бывает так, что, например, в этом году спустили на воду подводную лодку, допустим, для базы в Новороссийске. Да, и так как она еще не ушла, она участвует в параде, а потом убывает, допустим, на Черное море. Ну, сейчас она, конечно, согласно конвенции, Монтрё туда не пройдет. Угу. Но я имею в виду, что, допустим, построили корвет, например, для, допустим, Северного флота. Ну, это гипотетически. И вот он, по сути, получается, с верфи выходит на парад, его представили, обозначили, и далее он потом уже идет в свой пункт базирования, для которого его строили.
0: То есть иногда могут затесаться и корабли, которые...
1: Да. У нас, например, регулярно летали вот эти, есть такие противолодочные самолеты Ил-38. Такие они, ну, красивые, такие черные, такие винтомоторные. Лодки подводные ищут. Вот они, например, прилетали вообще с Приморья, да, с Тихоокеанского флота, чтобы поучаствовать в параде в Санкт-Петербурге.
0: То есть в параде участвуют еще и воздушные силы, да?
1: Ну, с других флотов, да, там, так скажем, подразделения морской авиации, то есть, в частности, противолодочники были.
0: А вот эти стрижи, это же тоже, это не на день ВМФ, нет, это другое, да?
1: Нет, стрижи, как бы, это пилотажная группа, у нас есть Витязи, да, они летают на Су.
0: Это и Витязи, да, совершенно верно.
1: Да, Су-27, Су-35, и стрижи, они на МИГах летают. То есть это отдельная пилотажная группа, я не помню, они базируются, по-моему, в Кубинке, что ли, под Москвой. Вот. И они участвуют вообще во всех, так скажем, военных каких-то действиях. То есть вот сейчас был, например, военно-морской салон, по-моему, там были Витязи.
0: Угу.
1: Вот, я участвовал в этом морском салоне, но кто там, чего там, я не вникал. Мне видео показали, по-моему, сушки летали.
0: Угу.
1: Вот так вот.
0: То есть...
1: Они не относятся к морской авиации.
0: Ага.
1: То есть это отдельный какой-то центр подготовки, такой пилотажный.
0: А вообще у нас есть морская авиация? Прости за глупый вопрос.
1: Есть, есть.
0: Авианесущих, наверное, сейчас уже нет у нас, да?
1: Ну,
0: пока это...
1: Да, у нас...
0: Мы больше туда, в подплав, да, наверное, акцент у нас в России.
1: Ну, у нас вообще с авианесущими, так скажем, силами, это наша отстающая, так скажем...
0: Отрасль, давай, ну, вот так назовем
1: отрасль,
0: аккуратно.
1: Да, да. Имея один, так скажем, авианосец неатомный, который многострадально, короче говоря, по нему принято решение, что его будущее предрешено. Mm-hmm. Вот он списывается, пилится и
0: он
1: прочее.
0: Же старый совсем ведь проект.
1: Старый. Да. Вообще изначально, когда его строили, да, это же оскал социализма, вообще изначально Кузнецов должен был быть атомным. Вот, а уже в последующем, так скажем, из-за сложностей в экономике и прочем-прочем, там урезали финансирование, бюджеты и прочее, вот он стал таким, какой он стал.
0: Вот. Ну, я, собственно, к чему все это клоню? В простых частях, вот где нет вот этого парада, ничего такого, то есть они свой корабль отправили, чтобы он стоял на Неве, а сами там, ну, что там, шампанское, или как там, оркестр какой-нибудь, танцы вечером.
1: Вообще, да, если брать историю, то есть почему многие, почему конец июля, то есть это в 1714 году Петр I, ну, наш флот под руководством Петра I одержал победу в Гангутском сражении, по-моему, 27 июля. Или там 7 августа по новому стилю. И потом уже в последующем, когда это все праздновали, там причесали, привели к единому знаменателю. И наш праздник, он считается для меня как бы, ну не, вообще не для меня, для моряков. Последнее воскресенье это издевательство над организмом, елки-палки. Понедельник день тяжелый, да, то есть ну хотелось да. бы с размахом отдохнуть, а ты в итоге должен держать
0: надо
1: себя.
0: На субботу, может, как-то, да, было бы правильнее.
1: Это старая поговорка флотская, да, кто праздник ура, тот пьян накануне. Вот, ну, тут, в общем...
0: Слушай, а какие выходные? Ты какой понедельник день тяжелый? Разве в армии есть выходной или на флоте?
1: Не-не, ну, конечно, в штатном, так скажем, режиме тоже есть регламент служебного времени, есть распорядок дня. То есть, как правило... Суббота это паркохозяйственный день называется, когда экипажи занимаются как раз-таки облагораживанием либо казарм, либо базу, значит, там прибирают. Вот. А сами корабли, например, ну, я-то подводник, да, то есть мы на лодке не жили в базе. То есть мы там работали до обеда, после обеда уходили в казарму заниматься там боевой подготовкой, конспекты писать, занятия всякие проводить.
0: То есть лодка стоит себе спокойненько, у там пирса. Есть там какая-то охрана.
1: Дежурно-вахтенная служба.
0: Да, да, да, да, да. То есть, в принципе, в какой-то степени готовности. В любой момент, если что, командир поворачивает ключ зажигания, заводится там передача первая,
1: ну,
0: и поехали.
1: Я был дежурным по кораблю, и наша задача была, например, такая, в экстренном случае, допустим, мы должны были составом вахты отойти экстренно от пирса, допустим, если у соседей случится аварийное состояние боезапаса, или начнется пожар какой-то, будет угроза того, что наша лодка может пострадать.
0: То есть ты становишься как бы главным в этой ситуации, да, именно отплыть.
1: Вообще на период убытия экипажа с подводной лодки, там механик пишет свою запись сдающую, что вот он проверил перед уходом систему механизмы по базовому. Потом старпом пишет свою запись, что типа проверил организацию службы, там дал заветы настоятельные какие-то, тоже ушел. И командир, уходя с подводной лодки, тоже делает запись, что все. И ты, будучи дежурным, то есть я вот лейтенантом, помню, сдал зачеты, и вот ты сидишь и величие свое чувствуешь, что вот у меня за мной два горшка там атомных в 72 мегаватта сумма.
0: И стоит 500 миллиардов.
1: Там даже трудно представить, сколько это стоит, да. И в первом отсеке 18 торпед, это такой крутой прям, да. Вот так вот.
0: Ой, ну, слушай, прямо вот...
1: Командир на время.
0: Ну, на самом деле, вот эти все подписи сдал-принял, то, что и на торговом флоте, ну, в меньшей степени, там больше разгильдяйства, конечно, понятное дело. А вообще, это юридическая сила, то есть, если что-то случилось, а там стоит подпись того, кто за это отвечал, да? То есть, вот для этого так, прямо такая вот, ну, как сказать, бюрократия.
1: Ой, ну это вообще как бы наша, так скажем, больная тема, как у нас шутили, убей офицера, спаси рощу, потому что мы за службу переводили огромное количество бумаги, и вот эти вот, первый раз я с этим столкнулся, когда пришел там дежурный по дивизии ко мне на лодку, я сделал обход подводной лодки, осмотрел ее, значит, проверил наиболее опасные места в аварийном отношении, вернулся и что-то запарился, и запись эту не сделал, что я обход совершил. Ага. Вот, и мне как раз тогда сказали, что вот, знаешь, говорит, обойти, как он сказал, не обойти и записать, это типа нормально, а осмотреть и не записать, это преступление.
0: Обалдеть.
1: Вот, понимаете, да? То есть, как бы,
0: нет, не понимаю.
1: Я тоже не понимаю, но логика такая бестолковая. То есть ты можешь целый день просидеть в центральном посту, никуда не ходить, просто делать записи, что ты там все осмотрел. И если ничего не случилось, ты молодец. А если что-то случилось, как бы, ну... Там уже будут разбираться по-другому.
0: Ой, какой кошмар. Мы сейчас ненадолго покинем вас и обратимся к музыкальной части наших интервью стандартных, обычных, хотя оно сегодня такое, видите, посвященное военно-морскому флоту. Что бы хотел тебя спросить, ответишь после музыки, как меняется праздник с годами, становится лучше, хуже и так далее. И, ну, в общем, ладно, не буду раскрывать секреты, да, поехали. Музыкальная пауза, да. Ой.

Вы на волне радиостанции Моторадио. Продолжаем. Вы на волне радиостанции Моторадио. Продолжаем эфир с участием Кирилла Джума, офицера запаса, капитана второго ранга,

0: Вот. У нас, к сожалению, это тоже мой субъективный взгляд, где-то с середины нулевых годов стали очень большое внимание уделять показным мероприятиям. То есть это показные учения, показные парады какие-то. А все вот это вот приписка «показное», оно начинает напоминать некую потемкинскую деревню. То есть были случаи комичные, то есть это не байки, то есть когда, допустим, стоит корабль, да, вот с этой стороны он покрашен, а с той тоже краски не хватило.
1: Потому что начальник здесь проедет,
0: да? Да, или некогда там, или были случаи, когда вот офицерам не выдавали белые туфли, да, а, например, на юге, на Черноморском флоте нужно стоять в форме раз, весь в белом, да, ага. То есть. И они брали черные и белой краской красили, да, чтобы вот стоять красиво. И вот это, мне кажется...
1: Ну... То есть усилия в этом направлении, они какие-то такие странные, я согласен. Да,
0: да, да, то есть когда реальная боевая подготовка, когда люди способны выполнять какие-то серьезные задачи, проще, они не нуждаются в таких вот... Это же, помните, еще во времена, по-моему, Павла Первого у нас, да, там муштра была, и все там парады, парады, парады. Вот, ну, извините, когда я вот еще служил, да... Это где-то года, наверное, с 14 или с 15 началось, когда там у нас пришел этот тувинский батыр-то нами командовать. Мы в год могли два раза перешить шевроны. То есть там раз на петлице ввели якоря. Причем, так, ага, причем тыл их еще не выдал, нету, а в понедельник, ага, уже тебя строят, чтобы проверить. Мы бежим в военторг, покупаем там, сами себе пришили, потом в тыл они приезжают через месяца-два, эти якоречки. Потом проходит полгода, так,
1: новые указания,
0: должны, да, быть с кантиком, с желтым. Блин, елки-палки, ты бегаешь, это все занимаешься, это ерундой, это отвлекает очень сильно, это где-то деньги. Представляете, в объеме государства, сколько это стоит, допустим, шевроны вот всем на одного офицера полагается, военнослужащего, да, то есть там... Летняя форма одежды, зимняя форма одежды, там первый, ну,
1: да,
0: второй.
1: Да, да, да, да.
0: И вот, допустим, на одного человека надо 5-6 шевронов. А нас миллион. Да, человек. То есть 6 миллионов шевронов надо, грубо говоря.
1: Кто-то заработал.
0: Кто-то заработал, да. Какие-то предприятия, которые там швейные ерундой занимаются. Вот.
1: Слушай, но с другой стороны, красивая традиция. Вообще о форме можно отдельно говорить, наверное.
0: Традиция, да, это, безусловно, должен быть праздник. Но уделять ему внимание, то есть это получается, мы должны быть, а не казаться. А когда это перевешивает, начинает казаться, а не быть, да?
1: Ну, это извечная проблема, мне кажется, вообще такая глобальная, планетарная.
0: Да.
1: Слушай, тут я не буду скрывать, у меня тут куча вопросов приготовлена. Например, такой, почему именно моряки так бережно относятся к своим традициям? Это можно считать, что это какое-то, прямо как какая-то каста, военно-морской флот?
0: Ну... Моряки, они причем во всем мире такие. Это как-то даже действительно это кастовость. Неважно, вы с британскими моряками будете общаться, с немецкими или американскими. Он вообще, флот очень консервативен. То есть с точки зрения, так скажем, именно традиционности, потому что...
1: Ну что ты имеешь в виду? Ну, например, там женщину на корабле сразу выкидывают.
0: Начиная,
1: вот, вот
0: начиная от суеверий.
1: Да? От суеверий, да.
0: Да, да, начиная, да, от суеверий и обычаев, и заканчивая, так скажем, инерционности в плане формы. Например, если вы вспомните, мы еще где-то до 2010 года ходили в форме образца начала 20 века. Вот если посмотреть фильм «Манзунт», например, да, про Первую мировую войну, вот, там эти шинели двубортные, да, я в них курсантские и офицерские годы ходил. То есть армия уже там перешла на бушлаты, на какие-то.
1: А сейчас не так
0: полупальто
1: уже, да?
0: Не, сейчас причесали всех. Ага. Но, например, моряки до сих пор считают особым шиком пошить себе клеша.
1: Да? До сих пор?
0: До сих пор, да. Причем как бы за них гоняют. Ага. Там кто-то шьет себе клеша там от колена, кто-то от бедра. Но факт в том, что это дань традиции, не более. Потому что, ну, это не то, что там 70-е годы, да, имеется в виду. Клеша-то носили моряки, чтобы, когда прыгаешь за борт, да, там можно было, во-первых, закатать штаны удобно, когда палубные работы проводишь, там, прочее. Вот. А потом это стали шить просто, так скажем, из-за желания. Например, те, кто служили срочку или носили бескозырки, так, понимаете, утюг, да, то есть это вставляли пружинку такую специальную в бескозырку, чтобы она принимала форму утюга. Она тогда на затылке хорошо держится. Вот об этом многие не знают. Я помню, патруль зеленых останавливает, ну, сухопутный.
1: Ага.
0: И такой раз, бескозырку, там, офицер, ага, позвольте, там, раз даешь. А мы еще крабы такие советские сгибали, мы капусты их называли. Ага. И он такой смотрит, это, говорит, вот это, я так понимаю, у вас утюг. Так точно, говорит, это все. Идите.
1: А вы вообще подчиняетесь патрулю, гражданскому, сухопутному? Как?
0: А там нет разницы, то есть патруль — это комендантская служба, то есть ты...
1: То есть она над всеми, да?
0: Он имеет, да, над тобой определенную власть, так скажем, согласно там гарнизонной службы. То есть он имеет право остановить,

0: просить документы, потребовать выполнения, там, заправиться, чтобы были как это, опрятно одеты. Угу. Вот. Может, выписать замечания. А сейчас, кстати, так стало интересно, сейчас же появилась военная полиция. И вот у меня один...
1: Вообще, это правильное решение? Некоторые говорят, это прямо вот полиция, это прямо слепок западных армий.
0: Ну, естественно, к ним все военнослужащие относятся натянуто неприятно, да, потому что у них свой устав, и их сделали таким образом, что там может сержант задержать, например, там старшего офицера. Mm-hmm. Если с патрулем было как, мне вот, грубо говоря, вот я иду, капитан второго ранга, мне может сделать замечание только патруль, где старший офицер, капитан второго ранга.
1: То есть такого же?
0: Да.
1: Или выше?
0: Или выше.
1: Да,
0: ну, ага. Капразы, конечно, не ходят, полковники в патрули, но я грубо говорю. То есть идет старший лейтенант, и он уже майору замечание сделать даже не может. Вот так вот. Это раньше так было,
1: ну,
0: а сейчас...
1: может посоветовать на товарища.
0: Ну, ему майор
1: застегните
0: быстро...
1: Застегните брюки.
0: Да. Ему майор быстро посоветует, в каком направлении пойти. Вот. А сейчас появилась военная полиция. Я помню, в Северодвинске, около завода, там, центра судоремонта, есть звездочка. И вот там прямо они стояли на КПП, и у кого есть там запах перегара или нарушение формы одежды, капитана второго ранга раз свинтили и увезли. И строевые занятия. Вот у меня сейчас одноклассник учится в академии, который на Черной речке. И вот попался в ситуацию, в которой там вот ходил на Садовую, в комендатуру и занимался час строевыми занятиями. Вот так.
1: Капитан офицер?
0: Офицер, капитан второго ранга шагал.
1: Это такое как бы, ну, не наказание.
0: Наказание, это по сути взыскание. Да, то есть.
1: Слушай, а вообще в этом, ну не в этом смысле, вообще в принципе отличается сама служба на флоте от службы в простой армии?
0: Ну, конечно, очень причем. То есть флотские люди, если как вот взять, так скажем, хулиганские, да, движения, то есть самые хулиганистые — это моряки. То есть у нас всегда с поведением было плохо.
1: Ну, смотри, если мы говорим о том, ну вот это такая как бы глобальная отличие. Моряки несчастные, они, значит, на поверхности воды, и там еще иди удержись, умеешь ты плавать или нет, ты служишь как бы типа в море. Это более сложно, чем по земле ходить, это привычно. Но есть еще более стрёмное, это в воздухе летать. То есть, наверное, самые-то разгильдяи должны быть летчики.
0: Нет, так они не отстают, но просто летчики, они больше индивидуалисты. Если моряки коллективисты,
1: а вообще, да, наверное,
0: по специфике
1: да.
0: службы, то есть ты находишься в замкнутом пространстве, в одном коллективе, то есть в кубрике там моряки, допустим, с одного отделения или с взвода, вот они работают, да, там, или, там с боевой части, группы, команды. Вот. Идет более слаженная работа, потому что корабль – это очень сложный инженерный механизм. Во-первых, это требование к отбору большое, потому что раньше же вообще на флоте служили 3 года, в армии 2, на флоте 3. Вот. Потому что, ну, техника достаточно сложная.
1: Ну, дольше обучаться, грубо говоря.
0: И обучаться да. дольше, да. Еще нужно это постичь, потому что бывают люди, которым, ну, ему и 5 лет, да, и он не постигнет. Поэтому это все на стадии отбора. И вот за счет такой вот тесной команды, кстати, слаженность действий какая должна быть, чтобы, допустим, корабль с экипажем там в 350 человек шел из точки А в точку Б, применял оружие, вел, значит, наблюдение во всех, так скажем, средах. Это все должно взаимодействовать, стекаться информация. И чем слаженнее экипаж, тем корабль работает эффективнее.
1: А как бы тогда, ну, я не знаю, насколько дедовщина там она есть или нет, но, наверное, какие-то остатки где-то есть, наверное, потому что всегда есть неформальный лидер даже в маленьком коллективе, правильно, какой-то здоровый, который по башке даст, при этом он не всегда умный. В общем, ну, наверное, ты все это тоже знаешь. И можно ли говорить, что на флоте, например, ну, это совсем как бы нельзя и выжигается, потому что от этого жизнь зависит. Если, опять же, сухопутные войска, ну, можно, в конце концов, там тоже ему дать по морде и убежать куда-нибудь от него в лес, там, на корабле, как-то это, или на лодке.
0: Нет, почему? Это все тоже зависит, кстати, очень сильно от состава офицеров на борту, потому что, например, вот есть корабли, так скажем, первого-второго ранга, да, и там офицеру спуститься ниже определенной палубы считается не положено. Для этого есть дежурный по низам, угу. там, в звании старшего мичмана или мичмана, и он этими вопросами занимается. И моряки просто, если как, ну, это... Вот говорят правильно, да, рыба гниет с головы. Uh-huh. Если командир и офицеры уделяют этому вопросу повышенное внимание, то и моряки будут одеты, обутые, сытые, и никто никого не будет там, так скажем, прессовать сверх нормы. Потому что в любом коллективе годковщина, дедовщина в разумных пределах, она всегда есть. Неважно, вы на заводе работаете, пришли молодым токарем каким-то, там будут такие динозавры, которые будут заставлять тебя, там, не знаю, место ну, там, прибирать, да, прочее.
1: Так а что брать далеко ходить? У вас мотоклуб. В мотоклубе тоже есть, ну, там, да. хэнг-раунды. Вот
0: проспекты,
1: эти,
0: да, проспекты, тоже, да. Грубо говоря, есть какая-то черновая работа, да, то есть, когда уже там все равные среди равных, там уже распределение какое-то идет. А так молодые, всегда им достается какая-то менее почетная деятельность, угу. Поэтому это, говорю, неважно.
1: Но на флоте все-таки, наверное, этого как-то стараются...
0: Нет, оно тоже есть. Почему? Потому что особенно на флоте есть очень много дел на пароходе, которые невозможно, так скажем, делать... Ну, привилегированно или как-то. Вот, например, надо...
1: С чувством, повышенного достоинства.
0: Отмыть цистерну грязной воды. То есть там отрывается горловина, надевается специальное снаряжение, а там, считайте, это канализационная труба, понимаете? Mm-hmm. Вот, коллектор. Вот туда надо лезть, вот со всем этим делом работать. Вот, поэтому при наличии молодых, как говорится, и должных инструктажей и их навыков, то есть я лучше его научу, чем я туда полезу сам, потому что я это умею делать.
1: Вот же она, дедовщина, прямо в прямом эфире.
0: Да, она так и есть. Вот поэтому его научили, обозначили, там он везде расписался, нырнул туда, все, пошел.
1: Слушай, ну ты же заканчивал военно-морское училище специальное, но в армии, вернее, на флоте вот просто так, как матрос, не служил, как срочник.
0: Нет, ну у нас приравнивалось, по сути, получается, 4 курса, это 2 года армии. Считается.
1: Ну, то есть, казарменной жизни, да?
0: Ну, мы вообще все 5 лет на казарме были, в казарменном положении. Но дело в том, что на первом-втором курсе тоже у нас были такие виды деятельности, которые моряки, в принципе, береговых частей, а когда практику проходишь на корабле, ты выполняешь эти обязанности.
1: Можно сказать, что это жизнь твоя курсантом была нисколько там не слаще, чем жизнь матроса, просто срочника?
0: Нет, она, конечно же...
1: Совсем в начале.
0: Не, ну...
1: Послаще все-таки.
0: Она не то, что послаще, просто тут другие, так скажем, цели. То есть моряк приходит на корабль и занимается конкретно своим заведованием, вот ему там выделен какой-то, допустим, уголок, вот он тут держит, значит, его в чистоте, а вот его система какая-то, он держит ее в работоспособном состоянии. И с утра до вечера он этими вопросами занимается, с перерывами на учение и на свободное время с приемом пищи. А курсант уже необходимо, помимо того, что у тебя есть, грубо говоря, там заведование, часть училища, которую ваше отделение там или взвод содержит в чистоте.
1: То есть класс вот, ваш, грубо говоря, ну, кубрик.
0: Кто-то в кубрике убирается, там все расписаны тоже, кто-то на плацу, кто-то в учебном помещении, кто-то на кафедре. Вот, а непосредственно основная задача — это учеба, и поэтому ты ходишь на занятия, участвуешь в семинарах, в лекциях, в перерывах, несешь наряды, несешь караульную службу, то есть там вот мы охраняли знамя, склад боепитания. Вот, то есть. А когда наступали практики, там, допустим, лагерная практика, шлюпочная практика или корабельная практика, вот мы убывали на корабль и изучали это все дело. Потому что задача немножко другая. Моряк должен освоить профессию свою, военно-учетную специальность конкретную. Он ее освоил и ушел на дембель, в запас. В случае необходимости он придет туда и будет этой специальностью, значит, владеть. А курсант, он изучает, так скажем, инженерные навыки в объеме офицера флота.
1: Чтобы с зарядом на всю там, жизнь здорового мужчины. Вот
0: ну,
1: так,
0: не всю жизнь, нет. Почему? Потому что там спустя какое-то время любой офицер, у него наступает период, когда ему нужно повышать квалификацию, он едет на специальные офицерские классы. На Новочеркасской у нас находятся 6-е в СОК, раньше назывались, это филиал учебный. В этой военно-морской академии
1: имени
0: Кузнецова.
1: Макарова.
0: Нет, Кузнецова. Макарова — это гражданское движение. Это вот ребята, гражданские моряки, они в Макаровке учатся. Вот. А потом, спустя какое-то время, люди идут в академию, уже 2 года учатся еще, чтобы уже...
1: Ну, опять же, банальный вопрос. Ты вот учился-учился и потом долго служил, а ты вот, ну, если можешь, ты какие-то изменения в себе за это время заметил? Может быть, ты помнишь, каким ты был до этого? Ну, там, возвышенным мальчиком, романтически настроенным, там, писал стихи, а потом жестокая действительность, значит, вот это вот мыть полы, учиться, зубрить, не спать ночами, там, потом служба, ответственность, и ты вдруг стал вот другим человеком. Если бы ты не пошел бы в эту сторону, то ты бы, может быть, стал бы, там, не знаю, художником великим, танцором, я не знаю кем. Как повлияло на характер?
0: Ну, я хочу сказать, что на службе вообще со сном было плохо, то есть, вот вы упомянули, да, там, спал мало, там, прочее, то есть, это либо наряды, либо действительно там при выполнении задач спать некогда, и учеба наваливается. Но это все закаляет характер в любом случае. Просто любая учеба, она подразумевает взаимодействие. Опять же, как я сказал, что мы коллективисты. То есть, например, у меня, когда я был подводником, у меня было 5 командировок в учебный центр в Обнинске с разными экипажами. Ты туда едешь, ты, во-первых, как бы с людьми там проводишь время, начиная от учебы, тренировок, учений и заканчивая досугом. То есть мы точно так же вместе артельно ходили там по барам, ресторанам и прочим. и ты вот с одним экипажем побыл, тебя люди знают, ты людей знаешь. Посмотрели друг на друга, кто чего стоит. Потом с другим экипажем. Также приехали на класс.
1: Так это чему обучает тебя?
0: Коммуникабельности.
1: Какой навыком? Так.
0: Во-первых, потом порядочности, потому что непорядочные люди с непорядочными какими-то взглядами, они отсеиваются. Ну, не то, что отсеиваются, но...
1: Но если... в коллективе это вот как-то проявляется?
0: Конечно, да? Конечно. Если человек, например, у нас, ну, такая житейская история, у нас там был один такой офицер, который своей жене звонил и рассказывал, что вот все пошли пить, а я вот не такой, а я вот, короче, вот в общежитие пошел. А сам... Да. То есть, а в итоге там-то в гарнизоне сарафанное радио, и там все уже знают, что мы сидим в таком-то ресторане в Обнинске, что у нас там музыка заказывается, кто там шампанское на чей-то стол поставил. Ну, мы пару раз так этот вопрос заметили, просто перестали человека брать с собой, как бы. Бить не стали, но взрослые люди.
1: Ой, господи. Слушай, ну а в жизни помогают навыки эти твоей профессии? Ну, может быть, не конкретно, как ты там умеешь стрелять или торпеду выпускать, но может быть...
0: Ну вот, применение как раз-таки оружия, то есть мой основной, так скажем, основное применение, это было ракетно-торпедное оружие. То есть, например, есть такие игры, Silent Hunter, да, серия, короче, игр про подводные лодки. Вот я там могу некоторые... Ну, я еще и на службе мог углы упреждения в уме считать. Вот, а это можно в игре, например, так скажем, ну, держать себя в тонусе.
1: То есть, погоди, значит, ты видишь, понимаешь, с какой скоростью идет вот эта цель.
0: Рассчитывается курсовой угол, дистанция.
1: Ты выстреливаешь как бы чуть вперед.
0: Упреждение есть.
1: Течение сносит торпеду прямо куда надо, да?
0: Вот, ну, там много есть данных в оружии, которое вводится. То есть, есть современное оружие, а там отыгрывается в игре, например, Вторая мировая война. Ты играешь за немецкую подводную лодку во время битвы за Атлантику.
1: Слушай, а как же Маринеско считал тогда без логарифмических? Хотя нет, наверное.
0: Там были ТАСЛ-5, назывался этот прибор расчета стрельбы. То есть это тоже так же вводятся величины, ведется наблюдение, штурман, боевой информационный пост ведет расчеты, старпом осредняет эти данные, все это заводится минером в торпеды.
1: То есть это все математика? Это геометрия, да?
0: Математика, геометрия, векторная математика.
1: Обалдеть.
0: Вот. Поэтому в жизни оно, конечно же, не совершенно не нужно. То есть вот, например, я тут хулиганом ездил на классной стрельбе, да, то есть вот это мы вместе там встречались. То есть... Это мое, можно сказать, увлечение. Я могу стрелять, у меня есть оружие, вот. Но это не мой основной навык. А тот, который основной, его в гражданке не применить,
1: да,
0: потому
1: это,
0: что...
1: слава богу.
0: Ну да, да, потому что нету на гражданке подводных лодок с торпедным ракетным оружием, которое можно было бы взять и поиспользовать.
1: Ну вот видишь, еще один яркий пример высоких знаний, высочайшего опыта, который, в принципе, дай бог, чтобы был не нужен никогда. Это вот... Это что касается военных наук всяких.
0: Это вот сейчас вообще больная тема, потому что уже все устали, мы не можем говорить, что происходит, да, ввиду понятных причин, но очень хотелось бы, чтобы скорее мирное небо у нас...
1: Ой... Это правда. Ну и по поводу дисциплины еще хотел тебя... Тут не секрет, у нас сейчас придет после тебя еще на эфир наш замечательный адвокат Валентин. И мы с ним хотели поговорить, ну, в том числе о рукоприкладстве немножко. О том,
0: господи.
1: Вот как это вот в быту происходит. Но это не связано с флотом.
0: Я только в воскресенье, короче, от участкового вышел. Тоже там на меня написали там... Вот.
1: Да, тут оказывается это целый вообще огромный пласт разных версий, вариантов, интерпретаций, там, накричал, это там угроза, что считать, и так далее. Ну, мы сейчас не будем на этом, это самое.
0: Я хотел бы сказать, что самое критическое в том, что люди зачастую оговаривают себя сами. То есть,
1: не зная того, наверное.
0: Не зная, да, то есть, потому что ну, в юриспруденции, да, то есть в праве есть определенные критерии того же, как вы сказали, да, вот есть кража, там, если ты силу применил, это уже грабеж, а если ты там начал стрелять и кого-то там, значит, тяжкие телесные, это уже там, разбой там всякое, да, там, группа лиц, предварительный сговор, там, ну, к примеру. То же самое касается и телесных повреждений, поэтому если вы не знаете, дорогие слушатели, что говорить и как говорить, лучше молчите. Да, сейчас адвокат придет, все расскажет, наверное.
1: Ну, да. Слушай, пока не забыли, давай мы резко вернемся обратно в наш замечательный город и в праздники. Про день ВДВ скажи что-нибудь. Там же люди в тельняшках тоже, как и вы, такие же.
0: Нет? Ну, я даже на ВДВшника-курильщика не похож, понимаете? То есть, ну, что я могу сказать с точки зрения истории, да, то есть я вообще поклонник военной истории и прочего. Тельняшка в войсках. В воздушно-десантных войсках появилась от Василия Филипповича Маргелова в дань уважения к героизму и мужеству моряков, которыми он командовал во время обороны Ленинграда. То есть Маргелов...
1: Там, по-моему, даже какой-то то ли остров, то ли где-то какое-то что-то побережье.
0: Он, по-моему, майором был, Там десант был, да, какой-то, не помню, не то петерговский, не то какой-то, короче, я точно сейчас так вот сходу не скажу, но Василий Филиппович Маргелов, по-моему, будучи майором, получил в командование батальон морской пехоты. А, чтобы вы понимали, в те годы не было морской пехоты как такого прям вида.
1: Ага, да? Рода войск.
0: Да, то есть это моряки с кораблей спустились на берег с оружием, вот, и, значит, участвовали в обороне наших рубежей на приморских направлениях. Вот. И он был впечатлен мужеством и героизмом этих ребят и в дань уважения
1: ввел вот это,
0: ввел,
1: да?
0: Войска, а, да, вот, ага, эту вот тельняшку. Только он добавил туда, естественно, небесно-голубые цвета. Да, то есть у моряков...
1: Она отличается, да?
0: По ширине, по ширине полосок как бы все одинаково, только, ага, только цвет полосок другой. Потому что у нас у моряков темно-синие полоски.
1: Ближе к черному, да.
0: У подводников-морпехов черные полоски. Вот. Соответственно, у ВДВ это голубые полоски, у погранцов зеленые, а у Росгвардии красные. Ну, краповые.
1: Ну и во время дня ВДВ, прогуливаясь по Петербургу.
0: Это как день Ахмеда Домоседа, да, с моим лицом, например, ну, меня только выручает то, что я капитан второго ранга, да. Вот. Ну, я могу что сказать. Ну, я знаю, что они встречаются. У нас есть парк воинов, по-моему, интернационалистов. Это на Беговой, по-моему.
1: Да, в Шлиссельбургском десанте, вот нам подсказывает Маргелов.
0: А, в Шлиссельбургском.
1: Да, да, да.
0: Вот, да. И потом эти, как его, еще встречаются. Ну, это афганцы в основном встречались, сколько я знаю. Это на Марсовом поле была встреча у людей. И еще около Адмиралтейства у фонтана там ребята встречаются.
1: А вот фонтан, это тоже что-то такое? Это, то есть, получается, ВДВшники потенциально могут десантироваться они, прямо в воду иногда?
0: Они не любят, когда говорят ВДВшники, поэтому десантники.
1: Хорошо, десантники, да. То есть потому, что их могут выбросить куда угодно, и иногда могут попасть в пруд и в лужу в какую-нибудь, если что, ну, с неба, когда падаешь.
0: Ну, есть такие риски, безусловно, конечно, то есть можно приземлиться с парашютом.
1: Ну, вот традиция
0: водоем
1: фонтанная, она...
0: Я не могу за нее сказать, то есть почему в парке, да, Горького...
1: От греха не будем...
0: Почему в парке Горького в Москве такая традиция, вот они прямо идут, десант там купается. Ну, в самом деле, многие, кто действительно так крепко служил, они к этому относятся критически. Как это, кто в фонтан там первый полез, что-то там, что-то, и хлеборез. Уральские пельмени что-то такое пили. Вот, то есть, писарь что-то там, киномеханик и хлеборез.
1: Ой, давай тогда немножко о клубе о твоем. Что происходит сейчас в замечательном Ford Wind MC? Какая жизнь там?
0: Ну, жизнь у нас сложная, как это. У моряка нет трудного легкого пути, есть один путь славный. Вот, у нас тут произошли определенные турбулентные события, да, то есть там одни ребята вышли, сделали другое. То же самое, только по-другому назвались. Вот, ну, потом, значит... Служба, что хочу сказать, служба. Сейчас вот один только вернулся недавно, говорю, там, с района Армузского залива.
1: Ого.
0: Да, то есть, как это называется, посмотреть из, от первого лица, то есть на то, что там происходит.
1: А он может рассказывать или это военная тайна?
0: Да не может. За кружкой может, на радио не стоит. Вот, сейчас кто-то находится в Северной Атлантике, например, очень ждем возвращение, поэтому...
1: Окей, путешествия какие-то, или сейчас вообще не до этого, сейчас пока вот...
0: Ну вот, например, сейчас в Северодвинске тоже один у нас получил короткий отпуск и проехал маршрутом, в группе там выкладывали там короткий репортажик, можно сказать, такой фоторепортажик, это Северодвинск, Архангельск, Вологодчина, Мурманск, то есть такие... Я вот, например, недавно ездил под Ярославль, посмотрел там, так скажем, на Череповец, Ярославль, Кострому. Да вот, встречались с одноклассниками тоже. Рыбинское водохранилище прекрасное.
1: А есть кто-то из твоего выпуска, кто еще катается на байках?
0: Конечно.
1: Или один такой?
0: Нет? Есть, конечно, да. Другое дело, что не все хотят в клуб. Вот, потому что клуб он обязывает, он накладывает определенные ограничения там в дисциплине, в поведении, в обязанностях. Вот. А кто-то предпочитает просто ездить, кайфовать, ни от кого не зависеть. Ну, это, опять же, как элемент индивидуализма.
1: Ну да.
0: Вот.
1: А якорь на этом самом, на бензобаке у тебя, это обязательный атрибут или просто дизайн такой?
0: Ну, это... Нет, это в самом деле у нас же, помните, на погонах у курсантов были якоречки, то есть вот был якорь взят, опален, короче, чтобы он потерял цвет желтый и стал каленым белым. И просто сделали. Ну, блин, моряки-то такие люди, они обязательно куда-нибудь что-нибудь повесят, понимаете? Либо флаг, либо герб, либо значок какой-то там, еще что-нибудь. Ну, мы же все любим, так скажем, обозначиться. Вот, чтобы все знали, вот тут моряк едет, да? То есть, это как в машине, видели? То есть, там флажочек поставят. Из окошка там, если
1: да,
0: праздник.
1: Да. Вот. А вот сейчас лето, сейчас не выпускаются морские училища, военные морские?
0: Почему? Нет? Они только вот прошлые, по-моему, вот эти выходные, которые были, и вот в эту субботу, по-моему, прошли как раз выпуски во всех военно-морских училищах.
1: Ага. Ну, скажи хоть пару слов. Есть какая-то красота же в этом, наверное, какая-то выпуски? Традиция? Ну, какая-то там выпить, закусить, понятно, а что-то еще?
0: Традиционно, ну, как у нас было? Мы, например, в погон засовывали там, ну, сейчас я не знаю, сколько денег засовывают. В мои годы было, по-моему, 500 рублей. И вот первокурсник подбегал: товарищ лейтенант, решите вас поздравить, например. И вот мы когда строились на получение, например, кортиков с погонами, мы строились в курсантской форме, вот, нам это вручали. Вот мне, например, кортик вручал отец, а погоны его одноклассник. Вот. Мы потом идем, переодеваемся и выходим уже в офицерской форме с кортиками. У всех в кармане, значит...
1: Подожди, вот вы стоите красиво там... Как
0: курсантами
1: это,
0: вначале.
1: Каре какое-то, да, или как это называется? Ну строй.
0: Парадные, да? Расчеты по факультетам,
1: вот.
0: Да.
1: Какой-то дан сигнал, что все бегом переодеваться.
0: К производству офицера приступить. И вот курсанты выходят по одному к столу, на котором лежат кортики и погоны. Это вручают, поздравляют, ты разворачиваешься кругом, встаешь в строй. Всех вот так вот, значит,
1: потом по команде быстро всем переодеться сходить, да?
0: Ну, или... там просто, грубо говоря, там налево, шагом марш, и пошли.
1: Так.
0: Все уходят в свои казарменные помещения, переодеваются с курсантской формы в офицерскую.
1: И через там 10 минут опять
0: выходит... построение, только уже в форме, соответственно.
1: Ага,
0: и
1: так.
0: Вот мы, значит, прощаемся с боевым знаменем училища, да, там, или института, как сейчас называют. Отличники, краснодипломники, они там в первом ряду, они им доверяют поцеловать знамя, так скажем.
1: И по два кортика.
0: Да-да, в девятке, нет. Вот, а потом парадными, вот, значит, в линию ротных колонн, раз и пошли. И последний там, когда счет, дается команда, да, счет и раз. Вот, и последний счет подбрасывается жменька, значит, монет. И получается, как будто салют такой красивый. Вот идет.
1: Надо же.
0: Да, идет парадный расчет, и вот там счет, и все. И все бросают. Вот это все, значит, дзынь-дзынь-дзынь падает. И потом отошли в сторону, как правило, достается какой-то кубок такой большой, в него опускаются все кортики, заливается шампанским, и все по кругу вот это дело пускают. А потом первокурсники подходят, и каждый своего лейтенанта поздравляет. И, ну, тащи. И он из погона достает эту вот денежку. И потом эти первокурсники там соревнуются, кто сколько насобирал.
1: Ага.
0: Вот, потому что чем больше он поздравит, тем больше он достанет.
1: И а все. Если подходит уже к тому, кого уже поздравили, уже начинает.
0: Извини,
1: надо
0: уже есть.
1: Срочно бежать дальше следующего,
0: да?
1: Ловить,
0: да, да,
1: офицера.
0: Вот.
1: Да?
0: Ну и потом, как правило, с женами, с дамами, с девушками перемещались.
1: Ну, какой-то ресторан.
0: Вечером
1: потом, да?
0: В ресторан, да, и вот уже ресторанная гулянка.
1: А вот эти традиции: якорь подтащить, там подпереть дверь. Там.
0: Это делали в пьяную ночь в разных училищах свои традиции. Например, училище Дзержинского, которое в свое время было в здании Адмиралтейства. Они Петру Первому, коню медного всадника, натирали яйца. Вот у них такая традиция была. Потом училище Фрунзе, это которому
1: вообще
0: отец...
1: гоняли за нее?
0: Конечно,
1: там,
0: конечно. Там
1: специальные люди в бинокль смотрят.
0: Милиция, да, то есть это все прекрасно знают, офицеры там пытаются этому противостоять, но это очень сложно сделать. Потом на Васильевском острове, то что этот...
1: Крузенштерн?
0: Да, на него надевали этот, как его, тельняшку. Шили специально большую тельняшку и залазили на него, надевали на него тельняшку. В мой выпуск мы в Петергофе выпускались, там на Самсона тельняшку надели в гроте.
1: То
0: есть, там тельняшка огромная была, да. То есть надо было, правда, нырнуть, проплыть, залезть. Он скользкий еще весь. И вот у нас ребята отчаянные залезли, натянули на него. Выпускники училища Линкома, которые на Балтийском вокзале, в свое время там были эти трамвайные пути, вот они мины выкатывали, трамвайные пути. Ну, в общем, как бы в каждом училище свои были вот такие вот какие-то неформальные традиции.
1: А
0: вот.
1: Почему так? Вот когда ты молодой курсант, и тебе кажется, что это так круто заминировать трамвай. А когда ты взрослый водитель собственного Митсубиши какого-нибудь или там BMW, ты едешь же опять эти курсанты, ну бляха-муха, не проехать.
0: Ну,
1: вот почему так в жизни?
0: Ну, это, наверное, как это Черчилль, по-моему, говорил, да, если вы в молодости не были революционером, да, типа у вас не было сердца,
1: сердце, да, да.
0: А если вы в старости не стали консерватором, у вас нет мозгов. Что-то такое. То есть, ну, вот так вот, когда ты молод, юн, много сил, энергии, скорее всего, как это сказать, ну, так реализуются, самовыражаются.
1: Ой, а что бы ты сказал молодому человеку, который вот раздумывает, не связать ли свою судьбу с флотом? Ты вот уже как, так сказать, прошедший многое, сказал бы: мальчик, нафиг, вообще не ходите. Или наоборот, что ребята, ничего, не бойтесь. Вот что бы ты сказал?
0: Как у нас там эта поговорка-то была? попал на флот, гордись, не попал, радуйся. Вот, ну, ну такая, да, там, ты знаете, всякие эти, как это, цитатник Джейсона Стэтхэма, можно сказать. Ну, вообще, конечно, это дело сильных людей. То есть решиться пойти на флот и пройти этот путь... Ну, да, ну, не каждому.
1: Но у тебя династия, у тебя, ну, как бы было в каком-то смысле предрешено, по крайней мере, родители, ну, как-то вот вся жизнь,
0: нет,
1: да, подталкивала к этому.
0: Нет, они не хотели, чтобы я, они думали, что
1: а,
0: я
1: то есть, если бы папу бы спросили сейчас вот вместо тебя, то папа бы, наверное, так еще фиг знает, как ответил бы, да?
0: Не, папа держал нейтралитет, мама была против, меня видели либо юристом, либо экономистом, это была мода такая, конец 90-х, ага. И я их обескуражил, что я поступлю в Нахимовское училище, потому что брат захотел поступать, они, ну, тогда не платили по полгода бывало, вот, поэтому в армии служить было не совсем почетно, вот, а вообще, как бы, да, то есть, если с точки зрения идейной, ну, это здорово, это интересная, серьезная мужская работа, которая, как сказать, она не требует доказательства мужественности, то есть, если ты работаешь на флоте, то ты уже по умолчанию молодец, как бы, с точки зрения мужчины.
1: Давай тогда под вопрос, а в какую БЧ, вот куда целится?
0: Ну, я не могу сказать. Дело в том, что...
1: Ну, механик, слушай, он и на торговом флоте в чем-то похож, если это не реактор, а обычный там дизель, да? Ну... Вот. А все-таки, вот, например, на торговом флоте нету БЧ, как она, которая стреляет во всех.
0: Ну, есть БЧ-3, это миноторпедные, БЧ-2 – ракетно-артиллерийская.
1: Вот этого нету ничего.
0: Нету, да. Конечно. Я просто к тому, что как, все профессии важны, все профессии нужны. Бывает такое, что, вот, например, молодой человек, вот он в железках разбирается просто как боженька. Бывает такое, у людей в руках просто дело спорит. Я таких видел. Ну, как ему не быть механиком? Ну, вот вы, если ему дадите учебники какие-то или карандаш с измерителем, да он там уснет, заскучает, ему будет плохо. А вот если он разберет какой-нибудь насос или двигатель, он будет в своей среде. Но я хочу сказать сразу, что, например, механики никогда не станут командиром корабля.
1: То есть только штурмана, да?
0: Ну, штурмана, оружейники и радиоэлектронщики. Вот они способны стать командиром.
1: А радио-то с чего это вдруг-то?
0: А это посты, средства наблюдения. Это самое сейчас передовое. То есть вся компьютерная техника, вычислительные
1: мощности. То есть радиоинженер потенциально может стать командиром?
0: Да. Его нельзя просто назвать радиоинженер. То есть, вот, например, связисты, вот есть, как это, есть боевая часть связи.
1: Ну, я их имею в виду.
0: Вот, это БЧ-4.
1: Это не то, да.
0: Я БЧ-7, например, я радиотехническая боевая часть. Вот это гидроакустика, радиолокаторы, вычислительные комплексы, средства малые там какой-то, допустим, акустики и...
1: То есть вот это могло быть. Вот у тебя сейчас, карьера могла бы быть.
0: Ну, я с Тропом уходил, то есть я, в принципе, мог быть потенциально командиром, если бы не определенные обстоятельства. А вообще сейчас на флоте очень большое количество, например, среди командиров именно с радиотехническим прошлым. Вот именно с нашего училища Попова прям большое количество их. А так, конечно, самый первый на командирский мостик – это минер, потому что он приходит...
1: Да?
0: Да, да, да. Он приходит в боевую часть свою, и, как правило, это один офицер. Все, ему некого локтями растаскивать, его сразу накидывают ему обязанности, куча всяких. Он это все стоически преодолевает, и через 2-3 года минер – потенциальный помощник командира. Вот. У штурмана, например, у него еще есть, допустим, штурманенок.
1: Да.
0: Да, то есть, ну, там, командир боевой части, командир электронавигационной группы. Вот у нас, например... Ну, на лодке было 3 штурмана, да, то есть, ну, главный штурман, так скажем, командир боевой части, у него командир электронавигационной группы, инженер, а минер был...
1: А вахта круглосуточная закрывалась этими всеми, да, в походе?
0: Они втроем несли вахту, да, по очереди, вот. Но по боевой готовности номер один штурман вставал на вахту, то есть, как бы он своих подчиненных убирал, и должен стоять именно командир боевой части.
1: Так вот. Еще раз формулирую, в какую профессию идти, чтобы карьеру сделать? В минеры?
0: Нет, если карьеру делать, ну, это оружейники, да, минеры.
1: То есть те, кто стреляют,
0: либо,
1: грубо говоря.
0: Либо, да, штурмана, да, вот они как... Ну, вот я сейчас могу, говорю, сказать статистически, из радиотехнической боевой части очень много. Но вообще нужно смотреть, куда душа лежит. Я говорю, если человек, например, ну, он хочет быть врачом военным, ну, какой ему минер?
1: Вот он... Логично, да. Да бог с ним, давай не будем тогда про войну. Закончим красиво, наверное. Пожелаем клубу твоему развития, успехов и прочего-прочего. И все будем отмечать примерно через месяц день военно-морского флота.
0: Да?
1: Пойдешь?
0: Ну,
1: пройдешься?
0: Я пока не знаю. У меня горизонт планирования небольшой, там максимум неделя.
1: Ага.
0: Вот, вообще, как бы, ну, безусловно, конечно, мы отпразднуем. Вот, узким кругом. Я сейчас рассчитываю, что у меня ребята с моря вернутся. Вот, а так вообще я целюсь и сейчас бросил все усилия на то, чтобы попасть в экспедицию в Антарктиду.
1: Это целый отдельный вообще такой прямо рассказ, на который у нас уже, к сожалению, времени нет. Спасибо тебе большое, Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», был в гостях Моторадио. Приходи почаще. И, друзья, слушайте замечательный подкаст. Каждую среду выходит маленький рассказ о флоте в исполнении Кирилла. Это очень круто. Спасибо и счастливо.
0: Спасибо всем. Хорошего дня.
1: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
5: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
6: Да ты с ума сошла!
7: Да первые лужи!
8: Это же так страшно!
6: Мувитон!
9: Куда тебе такой мотоцикл?
7: Куда ты поедешь на нем?
9: Возьми себе попроще.
7: На кухню!
9: Полезла она на мотоцикл.
10: Как ты будешь на нем ездить?
11: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: И еще раз всем большой привет, всем здравствуйте, вы на волне радиостанции Моторадио. Сегодня у нас масса интересных интервью, я надеюсь, ну, по крайней мере, три. Вот номер два, Валентин Петрюк, почетный адвокат палаты... Адвокат в Ленинградской области, да-да-да-да. Человек знания у нас сегодня в гостях. Мы поговорим о разных насущных проблемах. Валентин пришел не просто так, он принес бумажку, в которой написаны тезисы для сегодняшней передачи.
1: Конечно.
0: И начнем мы, наверное, с удивительного случая, который может войти в книжку, ну, не в огромную книгу, но в маленькую книжку рекордов Гиннесса в области назначения наказаний в виде протоколов за один раз. Вот я правильно сказал?
1: Конечно, да. Вкратце вы очень правильно рассказали. Я с таким сталкиваюсь впервые. Ко мне пришел клиент и сказал, что он выехал на новом автомобиле из автосалона и ехал для постановки на учет этого автомобиля в ГИБДД. Его остановили сотрудники ГИБДД одного из наших районов города Санкт-Петербурга и составили на него сразу три протокола, они, в общем-то, взаимоисключающие даже. То есть на него составили протокол за отсутствие номеров, на него составили протокол за отсутствие документов на автомобиль, ну, именно имелось в виду регистрационных документов, и на него составили протокол за нерегистрацию автомобиля, в принципе, в ГИБДД.
0: Ну, вообще, какой-то нонсенс.
1: Да, просто нонсенс. Получилась какая история, что у человека был договор купли-продажи на новый автомобиль. Естественно, когда ты заключаешь договор купли-продажи, он может быть одной датой. Но выдача автомобиля обычно происходит позднее. По разным причинам. Машина может приехать позднее, с ней могут производиться какие-то доработки, улучшения. Там,
0: ну, как новую резину поставить.
1: Детское
0: кресло.
1: Как и в этом случае, там проводили определенный детейлинг, ее обклеивали пленкой, вот, и автомобиль был фактически забран позднее 10-дневного срока, про который говорится у нас в законе. Был подписан акт приема-передачи, естественно, автомобиля, при том, что это же не физики с физиками как бы покупали, продавали машину, это юридическое лицо, крупная компания, новый автомобиль. Человек все показывает сотрудникам ГИБДД, а они ему говорят, что нам абсолютно
0: ничего
1: все равно.
0: Знаем. Да, вот
1: ничего
0: закон.
1: Не знают. Да, да, вот они закон они трактуют по-своему. Хотя есть разъяснение ГИБДД, есть постановление Пленума Верховного Суда, которое прямо говорит, как разграничивать такие истории. Потому что есть умельцы, которые, знаете, помните, переписывают договор раз в 10 дней.
0: Дату меняют.
1: Дату меняют. Однако их сейчас выводят на чистую воду достаточно быстро. Знаете как? Камеры везде. Везде камеры, штрафы приходят, и, например, раз бывает, что можно установить, что на данном автомобиле данный водитель уже ездил еще ранее 10-дневного срока, да?
0: И задачу суды, ложных показаний и его еще
1: нет,
0: больше.
1: Нет, и суды встают, естественно, в таких случаях на сторону ГИБДД, но в этом-то случае машина не могла ездить, потому что она была за границей, вообще была за границей, вот. Естественно, мы обжаловали все эти три протокола, и три, получается, три постановления было вынесено затем, один на разборе, другие два сразу.
0: А они еще подразумевают наказание, какие-то деньги?
1: Штрафы, да, нет, да. Так там, нет, так, более того, за отсутствие регистрации и отсутствие номеров автомобиль у него эвакуировали на штрафстоянку. При том, что тоже такая смешная история. Автомобиль увозят на штрафстоянку, он едет за ним следом, приезжает на штрафстоянку, на него выписывают постановление, протоколом отдают на руки, и он уезжает на этом автомобиле опять. То есть, представляете, какой бред мы увидим. И он едет, он забирает автомобиль со стоянки,
0: продолжает ехать
1: в ГИБДД. Он ставит на учет в этот день автомобиль. Вот прям в этот же. Он все-таки он доехал и поставил его. Мы обращаемся в суд того же района, соответственно. И в суде нам отменяют два протокола, то есть за отсутствие номеров нам отменяют постановление. За отсутствие регистрационных документов. А как они могут быть документы, если машина не стоит на учете? Ну как это можно тоже? Отменяют это. Но за нерегистрацию оставляют. Но мне понравились комментарии судьи. Она говорит, я-то за вас. Я понимаю, что это незаконно. Но вы, говорит, вот идите дальше в горсуд, и там доказывают. Она прям говорит вот так вот. И получается, что... мы еще допрашивали сотрудника ГИБДД в суде. И он прям в суде на белом глазу нам говорит, что акт приема-передачи ему абсолютно на него все равно. Вот в договоре есть дата
2: по дате этой прошло якобы 10 дней, а когда уж вы там забираете машину, нас абсолютно не волнует.
0: Секундочку, получается, все-таки по датам он прав был?
2: Нет, инспектор. Он по датам не прав, потому что есть разъяснение, что ты становишься владельцем автомобиля в день, когда ты его забираешь фактически. Вот ты его забрал, пускай прошел даже год.
0: Момент. То есть, получается, я
2: вы приходите в автосалон.
0: В дилер.
2: Да, а, но машина еще не приехала. Вы денег-то заплатили. Договор купли-продажи вы-то заключили. У вас он может быть и вообще в другом месяце, и в другом году. Машина может долго ехать к вам.
0: Но то есть я уже деньги заплатил, да, все, уже договором это подтверждено.
2: Договором это подтверждено. Ты же договор купли-продажи заключаешь сразу же, получается. И после этого, вот говорю, в день выдачи с тобой заключают акт приема-передачи транспортного средства.
0: Вот, так, то есть еще одна бумажка,
2: да? И это было этим же днем, когда он уехал. Полис ОСАГО этим же днем. Замена резины с летней на зимнюю этим же днем. А у него были авиабилеты о том, что он в стране, ну там, в другом городе был вообще, он не мог забрать даже машину в это. То есть он все это объясняет, сотрудникам ГАИ показывает, они на белом глазу говорят, все равно. То есть, ну вот, определенное беззаконие иногда творится у нас на дорогах. И суды, я считаю, что иногда бывает, потворствуют этому, не отменяя это сразу, а перекладывая на плечи там вышестоящих
0: инстанций. А в чем причина? Почему судья так? Какая ей-то разница? Какая ей? Вот не холодно, не жарко?
2: Не то чтобы разницы никакой не должно быть. Она представляет собой закон в государстве. Да? Так, тот человек, который разбирается в законах, один из лучших всех, в общем и целом. Да? Там, я тоже разбираюсь в законах, но считаю, что суды должны еще лучше разбираться. Ну, да. А она перекладывает вот эту вот долю ответственности, не знаю уж почему. То есть тут, отменив два протокола и два постановления, можно было и третье отменить, когда это все написано на воде, ну, все написано по прямой. Она написала в постановлении нам об отказе в удовлетворении нашей жалобы следующую фразу, что якобы сотрудник ГИБДД, я не могу не доверять сотруднику ГИБДД, которого был допрошен в судебном заседании, и который якобы подтвердил, что договор ему владелец показал, а акт приема передачи не показал. Но это неправда, потому что в протоколе рукой владельца автомобиля, когда ты там есть графа для объяснений, поэтому всегда пишите объяснение как можно более подробно. Было написано, что договор-то у меня от такой-то даты, а акт у меня от такой-то. Он расписывает историю прям как оно есть с датами и что у него документы эти были. Ну как ты выехал только из салона и акт у него
0: и все это можно показать.
2: Конечно, мы в суде все это показали, все с подписями, печатями и прочее. Вот, и мы вот пойдем дальше в горсуд. Это очень интересная история. Я вот такие вот люблю заковыристые разные истории. Поэтому, во-первых, хочу сказать, не бойтесь обжаловать, если вы считаете, что вы правы всегда. Это сейчас можно сделать не только
0: судьи. Но есть шанс на победу?
2: Я считаю, что практически 100%.
0: И уволите судью и сотрудника полиции?
2: Судью мы уволить не можем. Это не в нашей компетенции. Это делает президент Российской Федерации. Вот.
0: Даже вот такого...
2: Федеральный судья назначается президентом.
0: Вы были в каком суде?
2: В федеральном суде. Федеральный судья рассматривает
0: эти дела. Мне казалось, что у нас есть какие-то такие...
2: Мировые судьи есть. Они назначают наказание. То есть, например, вот за пьянку протокол рассматривал бы у нас мировой судья. Но жалобы на уже вынесенные постановления рассматривает федеральный и районный там судья уже, да. А мы уже пойдем в суд субъекта.
0: А вы уже прямо туда что-то отнесли?
2: Да, и мы причем, если они логику эту порочную оставят, то мы пойдем выше. Клиент готов проплачивать эту сумму вплоть до Верховного суда.
0: То есть просто нельзя обижать людей.
2: Конечно. Тем более, сотрудник ГИБДД, понимая всю порочность своих объяснений, глумился в суде. Их за это надо наказывать. И теперь это возможно сделать. Еще расскажу одну историю про то, что вот я вам как-то рассказывал про того, что один из людей якобы был выпивший, сидел в автомобиле недвигающемся, и мы отменили постановление за пьянку, то, что он никуда не ехал, он просто сидел в машине, и его пытались заставить ехать сдавать анализы, ну, продувать его. Он отказывался, говорил, я не водитель, я же не ехал. Сотрудники МД там врали напропалую, рапорт составляли, что они за ним гнались, догнали его, ну, чуть ли не стреляли, как бы. И а в суд мы принесли с камеры видеозапись, как машина стоит, и проезжающие мимо сотрудники ГИБДД подходят к нему и начинают качать права. Ну вот.
0: И что?
2: Да,
0: и
2: с
0: что?
2: Этого года юридические услуги и моральный вред, который можно взыскивать с государства в лице федерального казначейства, будет в порядке регресса перекладываться на сотрудников ГИБДД, составивших протокол. Они теперь будут рублем отвечать за свои действия, а не то, как было раньше, за то, что они ни за что не отвечали. Я считаю, это абсолютно правильно.
0: Так в этой-то истории...
2: В этой истории мы пойдем. То есть у нас
0: то есть она не закончена?
2: Она не закончена. Два постановления у нас есть отмененных по составу. То есть мы пойдем взыскивать судебные расходы на адвоката и моральный вред, который... Плюс еще деньги, которые были потрачены на штрафстоянку и прочее, прочее. И один мы уже добьем до конца еще, да. И потом, вполне вероятно, государство будет уже взыскивать эти же деньги в порядке регресса сотрудников ГИБДД, которые ухмылялись в суде.
0: Вот если они сейчас слушают, они, наверное, репу чешут, думают, ё-моё, нафига мы все это затеяли?
2: Конечно, нет. Тут, понимаете, тут история была настолько прозрачна. Знаете, бывает вот действительно какой-нибудь там Редван, который дети, там, подростки переписывают, ну, я не дети, там, 18-летние подростки, какой-нибудь Жигули переписывают по ДКП, катаются там, да, и, может быть, можно их как-то выводить на чистую воду, что они не ставят на учет и гоняют под камерами, чтобы их не штрафовали или там еще какие-то. Но тут новый автомобиль в пленках, на нем еще муха не сидела, как говорится. Двигается в ГИБДД. Человек все это поясняет сотрудникам. Я только выехал, машину забрал, вот акт, дата, вот ОСАГО, вот, соответственно, запись. Они говорят, нет, нам все равно.
0: Ну, сейчас, так честно не говоря, нельзя. Свинство. У человека,
2: конечно,
0: праздник.
2: Да, машина. Испортили весь ему праздник, можно сказать. Смотрите, вот моральный вред, и пойдем взыскивать, что праздник испортили в том числе. Это одна из историй.
0: Музыкальную паузу.
2: Давайте, спустим. Тем пар.
0: Да, да, да.

0: Валентин Петрюк, ну не в смысле на вокале, ну хотя в каком-то смысле,
1: ну,
0: да.
1: Может быть и да.
0: На Моторадио. Мы продолжаем эфир с его участием и, как всегда, задаем ему массу всяких разных вопросов. Если у вас еще темы не исчерпаны, я так понимаю...
1: Не исчерпаны абсолютно сегодня. Просто вы видели мой листик.
0: У меня
1: да,
0: будет, да, вопросы про рукоприкладство, про драки.
1: Давайте.
0: Вот. И, ну, если хотите, давайте, может быть, прямо с этого и начнем, а потом, ну, тут, я надеюсь, не очень долго, но, к сожалению, я очень редко вижу в последнее время какие-то проявления вот такие. Может быть, я хожу не в тех местах, и слава богу. Но, тем не менее, оказывается, целый огромный подводный пласт этого всего. Можно накричать на человека. Человек может написать на тебя жалобу, что ты ему угрожал, например.
1: Да.
0: Можно устроить какую-то, я не знаю, кого-то сильно ударить, и нет свидетелей. И вроде, и как доказать, что... Вот как человеку вести себя, как вести себя окружающим, если они видят драку, если они, например, видят несправедливую драку, а иногда, может быть, справедливую драку. Если они, например, видят несправедливую драку, а иногда, может быть, справедливую, когда вот при всех какой-нибудь там негодяй обидел женщину или ребенка, не дай бог, встали

0: чуть ли не угодить на уголовную какую-то статью. Расскажите об этом. Что такое вообще рукоприкладство и такое насилие?
1: Ну, на самом деле там очень четкое есть разграничение именно по либо тяжести вреда здоровью, да, который ты, либо не ты, кто-то нанес другому человеку. И оно подразделяется. Есть у нас так называемые побои. То есть это просто когда ты человеку нанес не физические увечья, да, а просто физическую боль, которая оставила, например, синяки, да. Ну вот. Но никакого вреда здоровью это ему большого не понесло. Есть у нас легкий вред здоровью, вред здоровью средней
0: тяжести. Есть моральный
1: тяжести, это не то. Есть вред средней тяжести, есть тяжкий вред. Соответственно, есть определенные критерии, разграничивающие вот эту вот тяжесть вреда здоровью, которые проводятся экспертизы специальные, и определяется вот тот или иной вред, который был нанесен там, например, в драке, да, то есть, например, там потеря органа, это либо угрожающее состояние жизни, это всегда тяжкий вред, предположим. Средний вред, да, чаще всего переломы какие-то серьезные, там тоже, либо какие-то угрожающие жизни, но не в такой мере повреждения, да, тела. Легкий вред – это чаще всего, ну, опять же, говорю, легкие переломы, либо они бывают, что назначаются при определенном количестве дней, проведенных на больничном. Ну, то есть человек уходит на больничный, и он, например, не может ходить, у него нога распухла там. И вот в ДТП, кстати, критерии те же самые. То есть это вот нанесение повреждений именно человеком человеку, и, например, ДТП, они одинаково идут. Ну и побои у нас они есть в уголовном смысле и есть в административном смысле. То есть поэтому вот и есть тоже разграничение, есть там 116-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Она частного обвинения, то есть тебе надо идти и доказывать, что человек тебя побил самому в суде. Фактически в суде происходит и следствие, и сам суд.
0: Но если не осталось ни синяков, ничего, это бесполезное дело,
1: это,
0: да?
1: Ну почему? Это все равно. Ты приходишь и говоришь, у меня была боль. Но люди, которым, на которых, например, там напали, да, они идут обычно куда? В травму. В травме у нас либо в больнице, либо в любом медицинском учреждении фиксируется.
0: Какой-то врач подписывает это дело.
1: Да, он пишет, что там даже не обязательно синяк, покраснение, тебя кто-то схватил за руку резко, у тебя остались следы, тебя кто-то поцарапал. Ну вот. То есть все, что причинило тебе физическую боль, не просто нравственные и моральные страдания, это немного другая тема, а именно физическую боль с последствиями определенными или без. То есть ты можешь идти всегда на это писать заявление в любом случае в полицию. В полиции либо рассматривают это дело и выносят то или иное решение, привлекают к административной ответственности, там виновное лицо, либо к уголовной ответственности, там и дальше идет дело в суд. Либо они пишут, что отсутствует состав, и идите сами доказывайте это в суде. Вот.
0: А можно какую-то мировую подписать?
1: Можно подписать, можно подписать.
0: Типа помирились, снимают.
1: Да, да, да? Можно подписать и мировую. Вот сейчас вот, кстати, буквально же на прошлой неделе была большая буча в интернете по поводу так называемого закона о домашнем насилии.
0: Да, да, это уж который
1: раз.
0: Всем
1: это известная тема, что если в семье происходит какое-либо насилие, то сотрудники полиции иногда бывает рассматривают эти дела спустя рукава. Действительно, бывает очень часто такое, когда, например, муж побил жену, жена идет писать на него заявление, что все, больше не могу. А через день она приходит и говорит, я хочу забрать заявление, не хочу никакого дальнейшего продолжения, все это отразится дальше на нашей семье, его уволят, зарплата сократится, дети будут голодные, или, например, там в некоторых случаях, если человека осудили, то это может сказаться, ну, к сожалению, в нашей стране, вот так вот бывает, на детях. Дети потом становятся совершеннолетними и там занимают определенные должности иногда, и на некоторые должности не попасть с судимыми родителями. Это очень, ну, это же проверяется.
0: Это всё. До сих пор такое
1: есть? Это до сих
0: есть?
1: Пор такое есть, конечно.
0: Так это еще при Сталине же, по-моему.
1: Да, да, но, к сожалению, это никуда не ушло, что человек не за заслуги оценивают, а за какие-то не заслуги его родителей.
0: С ума сойти, да. Слушайте, а вообще вообще, чем отличается оскорбление от побоев?
1: Не, ну побои — это явно физическое воздействие.

0: действие на тело, а оскорбление только словесным. То есть ты вот руки убрал за спину и стоишь, человека оскорбляешь. По-всякому его склоняешь, как бы шаком там или еще какими-нибудь словами. Обсценной лексики, не обязательно даже обсценной, да, то есть можно же оскорбить.
1: Ну просто сволочь. Да, ну так сказать, что
0: любыми, да, не литературными или литературными, то есть вот. Ты человек явно оскорбляется. Ну вот у меня были в практике мои такие дела там, и они тоже, они были частного обвинения. То есть представляете, мы в суде доказывали не просто вину, а мы вели все следствие. То есть мы допрашивали свидетелей, составляли документы, приглашали экспертов, которые, например, разбирали, является ли это оскорбляющими словами, там, например, или нет. И, но у человека наказание было, например, в виде штрафа, но это уголовное осуждение. То есть человек, ну, там, назначили штраф 5000 рублей, но он был осужден мировым судом, по статье за оскорбление.
1: То потом уже заносится в какие-то там
0: конечно, заносится.
1: То есть он проходит по базам, что он был вот осужден.
0: Он привлекался к уголовной ответственности.
1: А если первым начал кричать, провоцировать, дает ли это право применить силу, встать и дать пощечину,
0: нет,
1: как офицер офицеру?
0: Нет, не дает. И вообще и право и на обратное оскорбление это тоже не дает. То есть, ну, мы просто люди.
1: Если человек откровенный хам, оскорбляет при женщинах где-то, ну, в коллективе там где-то. Ну, вот как
0: сейчас
1: быть?
0: Сейчас
1: вот
0: все очень просто это делается. У вас у всех в кармане есть специальная игрушка, которую надо
1: записать.
0: Записал.
1: И что дальше?
0: И дальше идешь, пишешь заявление в полицию, прикладываешь эту видеозапись, и пускай они этим занимаются, да. То есть это же мелкое хулиганство фактически. То есть его можно привлечь за мелкое хулиганство. Это нарушение общественного порядка, выразившееся в явном, грубом, например, там, оскорблении другого человека, унижающем, например, его достоинство. Ага. Вот, пускай привлекают его по этой статье. А, например, для некоторых категорий граждан даже административное наказание может возыметь действие. Есть, конечно, какие-то люди, которым абсолютно все равно и на них пробу, как говорится, ставить негде, да, но вот, но их там могут на галочку поставить. А для обычного человека, ну вот, например, я вам, это абсолютно пример из жизни. Человек владеет официально оружием. Сейчас, если тебя привлекают по мелкому хулиганству к ответственности, это статья, которая предполагает собой арест, у тебя лицензионная служба лишит права,
1: да,
0: на оружие. Лицензию аннулируют, когда они об этом узнают. Ну, то есть, если ты охотник, для тебя же это возымеет определенное действие? Конечно, возымеет. Поэтому надо держать.
1: Ну, вообще, наверное, за это надо претензии к родителям вообще-то. Как они воспитывают людей?
0: Не всегда это, не всегда это.
1: Слушайте, а что считается угрозой, а что нападением? Ну, вот я тебя там сейчас убью, например. Ну,
0: это
1: звучит страшно,
0: звучит страшно, но обычно это, с одной стороны, и субъективная оценка потерпевшего, то есть реально ли он оценивал угрозу. Можно, знаете, просто стоять и говорить там, я сломаю тебе ногу, а можно замахиваться ломом, махать там перед ним и говорить, я сломаю тебе ногу. Угроза
1: это разные вещи.
0: Да, угроза звучит одинаково, слова одни и те же, но оценка человека с ломом и просто обычного человека там какого-нибудь тщедушного телосложения, она ставит под сомнение, что ты оценивал реальную, реально, что он сможет это сделать.
1: А вот смотрите, есть формулировка, есть преступление, понятно, да. А есть конфликт, вот иногда говорят. А где вот эта граница между ними? Вот два человека вступили в конфликт, и потом произошло
0: преступление, правильно. Преступление – это то, за что есть наказание в Уголовном кодексе Российской Федерации. Если,
1: а конфликт?
0: И конфликт – это общее понятие, просто общее понятие конфликтности.
1: Не юридическое?
0: Нет. Именно преступлением только то, что в УК записано.
1: То есть преступление может быть результатом конфликта? Вот так, да?
0: Да. Вот или конфликт, последствиями конфликта может быть преступление, но не наоборот.
1: Ой, слушайте, а какие ошибки чаще всего люди совершают в конфликтных ситуациях?
0: В конфликтных ситуациях очень часто бывает сторона, которая, например, начала вести себя неправильно, а затем, получив достойный отпор, первый бежит жаловаться куда? Сотрудникам полиции.
1: Что меня бедненького.
0: Меня избили. И очень часто в нашей стране бывает такая ситуация, когда кто первый пришел, тому и больше верят изначально. То есть вот эти вот все истории, связанные с превышением, например, необходимой обороны, там, предположим, на тебя напали 5 человек, ты отмахивался ножом, а потом кого-нибудь одного порезал, он приходит и говорит, а меня порезал вот этот человек. И вот эти 5 свидетелей, родителями выступают за него, получается. А ты наоборот отбивался от этих неадекватов, каких-нибудь наркоманов. Каких-нибудь, ага. Вот такое очень часто бывает.
1: Это вам приходится иметь с таким дело?
0: Бывает, конечно. Блин. У нас, ну, на дорогах очень часто же бывают какие-то.
1: Мы вам выделим лишнее пирожное.
0: Спасибо большое. Спасибо большое. Да, это очень такая обширная тематика на самом деле. Она включает в себя множество, так сказать, нюансов. Да. Ну, поэтому уже, лучше напрямую, ты либо конфликтуешь, то есть либо не конфликтуешь, либо конфликтуешь, называется, до последнего. Ну, то есть ты вот...
1: Слушайте, если к ДТП перейти из этого всего, то есть к автомобилям и к мотоциклам, а насколько часто вообще происходят такие, ну, драки? Потому что для тебя это стресс. Вот ты только что ехал, все было хорошо, вдруг бах, и ты выскакиваешь и морду бьешь тому, кто там, ну, на твой взгляд, он виноват. Или наоборот.
0: Я понимаю, сейчас на самом деле достаточно все равно редко. Ну, то есть железо помялось и помялось, как говорится. Одно дело, если бывает какая-то предыстория этого ДТП, вот в этом случае часто и бывают драки, когда кто-то кого-то подрезал, потом начинаются взаимные подрезания, там, зажимания, оттормаживания, то есть люди начинают уже внутри кипят, нагнетают эту историю, происходит ДТП, и потом они выходят и уже выясняют отношения, как бы, так сказать, на кулаках. Вот.
1: А вообще вот по жизни, по справедливости, набили друг другу морду, выпустили пар и разъехались,
0: очень часто бывает, что да, так и заканчиваются, то есть как вот эти вот как горячие петушки выскочили, помахали кулаками, остудились, как бы пожали руки и стоят, ждут ГАИ. И очень часто и таким заканчивается. То есть либо там высказали друг другу все, что они друг о друге думают, поняли, что все равно оба остались в минусе. Ну, то есть оба потеряли время, деньги, какую-то степень репутацию. Да?
1: Вот, а что делать? Вот что делать пострадавшему, кому дали по морде, и вот прямо вот сразу после инцидента? Вот оно, вот все случилось.
0: Я вам еще говорю, это обращение в медицинские органы обязательно. Фиксация, должна быть фиксация. Ты можешь сфотографировать себя, записать видео, обратиться в травму. Травма в любом случае, если повреждения были, и тебя обычно спрашивают, при каких обстоятельствах они были получены, направляют телефонограмму в органы внутренних дел, в полицию они направляют.
1: Что, такого-то числа человек обратился
0: С ножевым ранением, который был нанесен неизвестными лицами. Угу. Потом сотрудники полиции, если ты сам не идешь писать заявление, с тобой связываются и говорят, приходите к нам писать заявление, хотят тебя опросить, например, объяснение с тебя взять. Угу. Либо взять заявление на возбуждение, например, уголовного дела. Потому что если тебя пронули ножом, то это точно уголовка.
1: Давайте тогда о самообороне. Вот здесь тоже.
0: Это вообще тема отдельного разговора. На самом деле, самооборона — это очень сложная, так, опять же, в нашей стране тема. Ее просто так не разберешь за 5 минут. Это просто невозможно. У нас есть статья, которая говорит о том, что человек, находясь в необходимой обороне, может причинить вред равный или больший нападавшему, то есть вплоть до убийства его.
1: То есть, если он защищается.
0: Да, но обычно это настолько сложно отбивается, доказывается, что ты имел право превысить эту оборону, что проще, говорю, называется, что-нибудь сделать и все спрятать потом, чем идти сдаваться в полицию.
1: То есть вы имеете в виду, как вот в этих фильмах закопать? Вот нет, тут трубу, дело, багажник, нет дела, да. Вывез, закопал.
0: Да, да.
1: Но
0: да.
1: Это для другой радиостанции.
0: Я тоже так думаю, да. Поэтому эта тема, она вообще в рамках вот так вот просто обсудить, это невозможно.
1: Давайте о мифах. Вот считается, что если нет синяков, то мне ничего не будет. Ну, типа, если не...
0: Если нет синяков, ничего не будет? Нет, это не так. Если это зафиксировано, и ты приходишь и говоришь, что мне было больно, вот этого достаточно для того, чтобы наказать человека, даже если нету синяков. Ну, может, потому что есть люди восприимчивые, например, кого-то просто схватишь, и у него сразу синие пятна, ну, там, связанные, там, например, там, с какими-то заболеваниями крови, там, кожи, еще что-то. А у кого-то можно, например, кто-то ходит, ну, вот дерется, там, тэквондо каким-нибудь занимается, его можно всего избить, как грушу, у него вообще ничего нет. Тело привыкло, организм привык.

0: anywhere you go.
1: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Автоновости. От заголовков к реальности.
5: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
6: При дружеском участии компании «Евроавто».
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: И наверняка же есть люди жадные, которые нифига, а которые хочет свой продать максимально дороже, другой купить максимально дешевле и так далее. Это же целый мир.
2: Да, все верно. Но смотри, у нас есть, если говорим про нас, у нас есть два варианта. Либо, да, трейд-ин, и то мотоцикл уже нас устроит. Либо мы берем мотоцикл на комиссию. То есть комиссия, мы продали мотоцикл, забрали свой процент, отдали деньги чеку, и ты можешь уже на них там, покупать у нас, не у нас, где ты хочешь. В общем, вопрос решается. Если трейд-ин, он всегда невыгоден, потому что трейд-ин, мы прямо сейчас тебе даем деньги. Прямо вот секунду. Тебе не нужно там неделю, месяц, полгода его продавать. Ну, понятно, что ты получаешь меньше денег. Такая же история с машинами. В принципе, на этом и идет заработок. Быстрые деньги, зато вот меньше. Ну, прямо сейчас.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
7: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
8: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
9: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
10: Добрались все-таки до Смоленска.
11: Мотогруппировка «Скототуризм».
12: Да, Илья Шанин.
13: Антон Тульский у микрофона.
14: Дмитрий Васильев.
15: Поближе Лев из Болгарии.
16: С вами Олег Капхай.
17: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
18: Прямо даже это и
19: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
18: если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога будет.
19: А дальше?

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День любопытный, может даже мистический в чем-то, полный загадок. 30 июня 1908 года над рекой Тунгусской взорвалось нечто. Сейсмический удар зарегистрировали станции в Иркутске, Батавии, Санкт-Петербурге, Йене, Вашингтоне. Трое суток над планетой стояли странные серебристые ночи. Можно было спокойно читать газету. Но что вызвал этот чудовищный взрыв, так неясно до сих пор. Было много теорий, от банальной метеоритной до экзотической инопланетной. Имеется в виду катастрофа внеземного космического корабля или даже особой машины времени. Кто-то предполагал, что через Землю прошла черная дыра, а кто-то связывал все это с опытами известного физика Теслы. Однако, вот как человек, 15 лет занимавшийся геофизикой и физикой при всевозможных природных катастроф, могу сказать, что абсолютных данных, подтверждающих либо ту, либо иную теорию, пока что нет. Тайна Тунгусского дива унесла свою загадку и в новое тысячелетие. И все же, насколько редким является такой удар из космоса? Отнюдь нет. Примерно каждые 100-120 лет мы получаем подобный удар. И именно поэтому во всем мире власти развитых стран все чаще начинают задумываться об угрозе для нашей цивилизации. Ведь упади Тунгусский метеорит где-нибудь в густонаселенной Европе, последствия удара были бы соизмеримы с последствиями атомной бомбардировки. Но будем надеяться на лучшее. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hair.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А вот эти вот экипы такие, как аквалангист такой весь с ног до головы, это
2: спортивные?
1: Вот, это, наверное, те, кто вот по кольцевым ездит там и так далее. Таких тоже иногда видишь, прямо такой ихтиандр.
2: У нас такой ихтиандр, это Илья. Он в альпине с ног до головы, но он как раз вот на спортивном катается. И он катается довольно-таки быстро, поэтому, ну, конечно, он будет в акваланге ездить. Но вечно приезжает, как он запихивается в этот акваланг, каждый раз наблюдать это прям прелесть.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: St. Petersburg.
1: Motor Radio.
2: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: «Балтик Ралли» – это фестиваль, который проходит в одном из красивейших мест нашей страны, на Карельском перешейке, в городе воинской славы Выборге. Проходит он с 2021 года. В этом году это будет 6-й фестиваль. Проводим мы его, к моей чести, с губернатором Ленинградской области, настоящим мотоциклистом Александром Юрьевичем Дрозденко, который является лидером и основоположником фестиваля. Спасибо огромное, потому что по такому подспорью только можно, о нем только можно мечтать. Вот. Это очень большое дело, поэтому я говорю об этом в первых словах. Вот. Очень помогает организации фестиваля мотоклуб «Дом», партнер нашего фестиваля Рамис Алексеевич Дебердиев. И мы являемся 4-кратным победителем лучшего гран-при самой известной туристической премии Russian Event Awards. Он также имеет авторитет, надеюсь, среди мотоциклистов и жителей города. В прошлом году фестиваль посетило 41 тысяча человек.
2: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.
1: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.

0: Блюз на Моторадио.
1: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Аналисты финансовые ассоциации.
4: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Саундчек. Всем доброго дня. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин. Приветствую вас. Программа Саундчек начинает свою работу. И, как всегда, с музыки тяжкой, то бишь трэш-металлической. Как обычно, мы с вами отслушаем то, что было найдено мной, отобрано для этой пятницы, для этой передачи, из вышедшего за неделю. Поехали.

Ну, по-моему, хорошее начало. Чешская трэш-металлическая группа из города Литомержице. Между прочим, основана, ну, довольно-таки относительно давно. 7 лет коллективу, 2019 год. Свежая студийная работа, последний альбом на сегодняшний день. The Great Litmeritz Massacre. Выпущенный вот на этой неделе, как раз и представлен сегодня композицией From Origin to Extinction. А группа называется Fatal Punishment на волне радиостанции Моторадио. Следующий трек «Хрен редьки не слаще», вернее, а может и слаще. Группа Trio Share с композицией Of Tyrants.

замечательные Норвеги, группа Триосфера. Вот так, наверное, правильно. 10 лет коллективу, между прочим, 2006 начало работы. 20 лет, господи, что я считаю. И вот новая пластинка, называется Ocean Above Stars Below. Вернее, не пластинка, а сингл, в который входит и как раз вот эта композиция, которую мы... Of Tyrants, вот как правильно называется. Ну, от норвегов такого мы и ждем. Прогрессив пауэр трэш метал, как всегда. И главное, хорошо записано, друзья мои. Прямо вот удовольствие.

Ой, ну и еще одна группа из бывших стран Варшавского договора. Венгерский коллектив под названием Killer Sick. В одно слово пишется и звучит здорово.

довольно смешное название у коллектива. Называется группа «Пицца Антихрист». Вот такой вот... Вот такой герой, так сказать, религиозный получился. Вообще это пауэр-трио, наверное, можно так сказать. Он что-то три музыканта всего в коллективе. Коллектив из города Сопрон, или Сопрон, не знаю, Венгрия. Основано, кстати, давно, 26 лет назад. Ой, 6, прошу, да что сегодня у меня? 2020 год, год основания коллектива. Исполняет энергичный, как они сами про себя пишут, трэш-метал с влиянием, естественно, классический. Групп этого музыкального формата. В состав: Марк Шонвальд, вокал-гитара, Милан Хорват, бас-гитара и бэк-вокал, и человек по имени Норберт Эрос, это барабан. Вы слушаете Моторадио и переходим к блюзу.

Австралийская команда, современная блюзовая рок-группа, основанная в районе Байрон-Бэй. Коллектив исполняет электроблюз чикагского, такой, или мемфисского, можно так сказать, такого формата. Также заявляют они, что у них есть треки в формате рокобили. Ну, не знаю, я не нашел. Блюзовый альбом абсолютно вышел на этой неделе и, конечно, попал сразу же к нам. Напомню, что вы слушаете программу «Дайджест» музыки, новинок и тому подобное. Называется альбом так же, как и группа, JB's Blues Breakers на моторадио, формат блюза. Однако движемся вперед, ребята, и уходим обратно в наш привычный Hard and Heavy, группа Crying Steel на моторадио.

итальянская команда Crying Steel из не знаю какого города. Альбом называется Agent Steel, то бишь агент металлический. 10 треков внутри. Мы слушаем композицию To Remember.

А вот и информация подоспела. Оказывается, одна из старейших итальянских групп классического металла, основанная в 1981 году в городе Болонья. И считается, между прочим, одним из пионеров так называемой новой волны итальянского хэви-металла. Вот так вот, друзья мои. Сегодня 25 треков, поэтому начинаем ускоряться. Композиция «Сексуальный псих» «Психосексуал» от группы Blood Reactor.

Ну, дальше можно не слушать. Примерно одинаковый ритм везде. Друзья мои, сегодня у нас, помимо великих, которые очень великие сегодня будут, будет также и музыка прочих музыкальных форматов, включая даже синтепоп. Но все это согласно расставленным по очереди трекам.

Шведская команда у нас сейчас звучит в эфире. Prime Creation называется группа, хэви-металлическая. Ничего не известно о коллективе, я ничего не нашел. Называется альбом Souls of the Fallen и композиция Galactic Rebirth, то бишь перерождение галактическое на нашей волне. Прямо вот так вот и происходит. Ну а далее у нас что-то связанное с замерзанием. Frozen Crown с треком The One. Это для любителей пафосной музыки в стиле Tari 2.

Еще одна итальянская команда, в которой я вот вижу двоих, по-моему, мужчин и четыре милые дамы. Хотя, может быть, не четыре, а три и три мужика. Непонятно. Называется команда, еще раз напомню, Frozen Crown. И трек с последнего альбома The One на Моторадио уже, можно сказать, прозвучал. Потому как следующая группа под названием Narva с треком The Hollow Review прямо сейчас. Вернее, The Hollow Riviera, наверное. Вот так вот.

Ну, тут особо и говорить-то нечего. Группа Нарва из Индонезии, и никаких связей с эстонским городом Нарва не прослеживается. Коллектив начал с выпуска серии синглов. Сегодня мы с вами слушаем фрагмент небольшой из альбома уже, который содержит 9 треков и называется Anvil Heart. Композиция The Hollow Riviera. Наверное, все-таки правильнее так. Ну и вот у нас великие группы пошли, друзья мои. Deep Purple, очередной официальный сингл. Давайте насладимся.

и так далее. Чудесно, как всегда, группа Deep Purple с треком Guilt Tripping. Готовятся музыканты к выходу альбома, который, я думаю, будет, как они все, наверное, уже бесспорно совершенно замечательный. По словам вокалиста Яна Гиллана, текст конкретно этой песни строится вокруг необычной сатирической идеи. Бог и Чарльз Дарвин, рассказывает Гиллан, сидят в пабе за кружкой пива и обсуждают, во что же превратилось человечество. Однако мы бежим далее. Группа «Мастерплан» наконец-то с новым альбомом.

Немецкие музыканты, напомню, что группа Masterplan у нас из далеких... Вот я смотрю, 2003 год, 2002 год — это год основания, между прочим, бывшими участниками Хэллоуина. Как вы знаете, может быть, кто из вас более предметно туда погружался. И, кстати, напомню, что большую роль в успехе дебютных пластинок сыграл вокалист Йорн Ланде, между прочим. Так вот, новый альбом вышел под названием «Метаморфозы», полноценный, с новым материалом, первый за 13 лет. С чем мы поздравляем и вас, и нас. А далее у нас любимые мною Five Fingers, Death Punch на волне радиостанции Моторадио, сингл «Deo Presso Liber».

Ну, в чем дело? Здесь история такая же обычная, как и для очень многих коллективов в наше время, в наши годы. Сингл предвосхищает, так сказать, готовящийся очередной альбом, который будет юбилейным, 10-м по счету. И, между прочим, тоже последние релизы это были сборники. И, в принципе, вот она, авторская работа, которая, ну, как бы, можно сказать, в каком-то смысле после длительного перерыва. Ну, на самом деле, Deo Presso Liber, латинское выражение сообщается, которое переводится как «освободить угнетенных». Официальный девиз специальных войск зеленых беретов из Америки. Ну, друзья мои, собственно, что тут? Музыканты пишут о том, что это о борьбе с внутренними демонами, освобождении от психологического давления, силе характера и так далее, и так далее. Ну, хорошо, если так, лишь бы все шло на пользу. А мы уходим в The Rolling Stones.

Ну как вам? Называется «Ревнивый любовник», новый сингл группы Rolling Stones, вышедший 26 июня сегодня. Третий сингл с будущего 25-го студийного альбома «Foreign Tongues», который выйдет скоро, совсем уже через пару недель, 10 июля с текущего, соответственно, года. С великими закончили, перемещаемся, друзья мои, в группу «Tragic». Очень мне понравилось.

ну, прямо очень достойно. Американская команда, мелодик хард-рок такой. Чем-то мне напомнил, ну, много что. Даже Bad Company. Композиция «Three Tall Away». Вполне возможно, прочитал неправильно. И, кстати, на этой мысли, друзья мои, я хотел бы вам напомнить, что наши программы представлены в подкастах. Подкасты – очень удобная вещь. Подписывайтесь. Огромное количество есть приложений для айфонов, смартфонов, ну, естественно, для ПК и для макбуков всяких. Ну, очень много. Народ любит во всем мире. Найти нас легко. Набираете подкасты Моторадио там в Гугле или в Яндексе, или где хотите, и сразу же попадете на нас. Так вот, в музыкальных программах, в частности, в программе Soundcheck, приводится всегда полный трек-лист. Можно посмотреть, как пишется имя того или иного музыканта, если вам это любопытно. Ну, а группа Tragic, между прочим, с участием Фила Винсента, небезызвестного, как раз, по-моему, очень даже такая получилась более чем неплохая. Так, что тут у нас? А у нас группа The Carburant.

Еще один норвежский коллектив, на этот раз рок-н-ролльный, The Carburetors. Как-то вот раньше не слыхал, а тут попался новый альбом этих музыкантов, называется We Ride at Night, то бишь мы катаемся ночью или по ночам. И вот такая вот забавная, ну тут вообще весь альбом хороший, друзья мои, ищите и обрящите. Но будем стараться успеть неуспеваемое. Давайте послушаем дальше.

блюзовая дива и ее коллектив Noah and the Hell Drinkers с треком Suzuki Girl. Ну, даже по названию нельзя было пропускать. На моторадио Suzuki — такое священное слово. Так что вот мы с вами и послушали. Ну, по-моему, хорошая такая. По-моему, очень сильно темнокожая милая дама. Далее группа Jump 66. Очень разные музыкальные форматы у нас иногда проявляются. Ну, просто хорошая музыка, которая, ну, относительно все-таки в рамках, конечно, рока. Но и вот такая тоже, мне кажется, попадает куда нужно. Именно в наш музыкальный эфир.

по-моему, классический такой свинг. По-моему, неплохо звучит. Тем более, что все это, я напомню, новинки абсолютные. Именно этой недели, сегодняшнего дня порой. Группа называется Jump 66. Альбом Every Dog Has Its Day. 12 похожих композиций внутри этого альбома. Следующая группа у нас называется Metalit. Трек Star Child в одно слово.

еще одна шведская группа «Металлит», оказывается, шведская, я и не знал, с треком под названием «Starchild» на Моторадио. Это сингл абсолютно новый и свежий, так сказать, представленный на нашей волне. Вот немного попсы, наверное.

Группа называется Soft Fight. И трек For a Lifetime. Даже не будем погружаться в обсуждение этого коллектива. Переходим сразу к следующему, что тоже можно очень условно назвать, наверное, попсовой музыкой. Miko Missing с композицией The Music Is My Life. Ну, такая диско, наверное.

0: my life.
1: Ля-ля-ля-ля. Мика Миссен с треком The Music Is My Life на нашей волне. Я, дабы успеть, то есть просто показываем музыку, которая у нас появилась и вошла в сегодняшний трек-лист. Ну, все это идет кусочками, небольшими фрагментами. Далее у нас группа «Цифра» с композицией «Superman».

Рекорд. Напомню, что вы на волне радиостанции Моторадио, группа «Цифра». И трек «Супермен». Написано, что он перезаписан. Ну, видимо, обновлен. Новое сведение. Приближаемся потихонечку к завершению программы. Группа «The Western Front», «Западный фронт», с композицией «Set Me Free».

по-моему, вполне может стать шлягером. Совершенно замечательная и композиция, и группа. Напомню, что речь идет о группе The Western Front. Это легендарные люди. Тут играет Скотт Горхэм. Это музыкант-гитарист группы Тин Лизи, например. Ну и много разных других людей. Не буду занимать время. В общем, имейте в виду, что и такая музыка появилась на этой неделе. Далее, маленький фрагмент хорошего кантри с женским вокалом. Давайте послушаем.

И опять Скандинавия, норвежская кантри-исполнительница Хейди Хауге. Считается одной из самых известных исполнителей этого музыкального формата. Очень успешная музыкальная карьера. Так что, друзья мои, и здесь, в этом формате, также появляются новые альбомы. Предпоследняя композиция «Дельта-генератор». Сегодня у нас и карбюратор был, и Сузуки, и дельта-генератор. В общем, жизнь продолжается.

такой прямолинейный, такой американский, хороший, очень, на мой взгляд, хороший ритмичный блюзовый рок. Группа Дельта Генератор. Сколько здесь у нас? Три музыканта. Вокалиста, играющего на губной гармошке, мы за музыканта не берем. А вот именно звук вот этот, вот такой криденсовский, он как раз вот, вот этим всем и обусловлен. Простая, хорошая, классическая рок-гитара. Вы слушаете, напомню, друзья мои, моторадио-радиостанцию. Я прощаюсь с вами под звуки следующего трека от группы «Отцы и дети» «Fathers and Sons». Композиция «If Tomorrow Does». Я прощаюсь, да, с вами я уже сказал. Счастливо, друзья мои, до следующей пятницы. Будьте здоровы и красивы, и богатые.

0: Rock Music. Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best